0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал выставленную в Европейском парламенте карикатурную статую президента США Дональда Трампа. Он расценивает это как признак упадка Европейского Союза и призвал убрать скульптуру. Фицо заявил, что далеко не во всем согласен с политикой президента США, однако подчеркнул необходимость диалога и взаимного уважения между партнерами. Он также публично задался вопросом, согласилось бы руководство Европарламента на демонстрацию карикатуры высмеивающих президента Франции Эммануэля Макрона или канцлера Германии Фридриха Мерца. Поскольку ответ на этот вопрос совершенно очевиден, я ожидаю, что председатель Европарламента немедленно уберет оскорбительное изображение президента США из помещения Европарламента, добавил Фицо. Министр экономики Денис Асакова провела переговоры с официальными лицами США о путях увеличения поставок американского СПГ в Европу, а также об альтернативных поставках нефти. В встречах также приняли участие представители компаний СПП и Словнафт. В Белом доме представители Словакии встретились с Джаредом Эйдженом, советником президента Трампа и исполнительным директором Совета по энергетическому доминированию, а затем провели встречу с заместителем министра Фрэнсисом Бруком в Министерстве финансов США. Словацкий министр заявила, что ее цель – обеспечить долгосрочный контракт на поставки СПГ для замены российского газа, поскольку его импорт в Европу будет полностью запрещен, начиная с осени 2027 года. Словакия и Исландия продолжают сотрудничество в сфере здравоохранения. Вслед за подписанием меморандума обе страны готовят на следующий год ряд экспертных мероприятий, посвященных реформированию системы охраны, психического здоровья и профилактики. Об этом сообщил Департамент коммуникации Министерства здравоохранения Словакии в связи с визитом министра здравоохранения Исландии Альмы Мюллер, которую в четверг в Турчанской теплице приветствовал словацкий министр Камил Шашко. Спустя 8 месяцев после подписания в феврале текущего года меморандума о взаимопонимании в сфере здравоохранения и медицинской науки, министры подвели предварительные итоги сотрудничества. Наибольший прогресс был достигнут в области охраны психического здоровья, научных исследований и медицинского образования. Одной из ключевых тем также стало развитие санаторно-курортного сектора, уточнили в Министерстве здравоохранения. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» стремится привлечь в Словакию больше туристов из Азербайджана. В Баку она представила Словакию как привлекательное европейское направление и организовала встречи словацких поставщиков туристических услуг с местными туроператорами. С 28 октября страны свяжут новый прямой авиарейс между Братиславой и Баку. Заболоченные леса и торфяники помогают сдерживать глобальное потепление, накапливая в почве огромные запасы углерода. Однако при пересыхании накопленный углерод может высвобождаться в атмосферу в виде углекислого газа, тем самым усиливая потепление. Ученые из Института лесной экологии Словацкой академии наук изучают факторы, влияющие на эти процессы, и ищут способы управления заболоченными лесами, которые позволили бы им сохранять способность удерживать как воду, так и углерод. Исследования не ограничиваются лишь углекислым газом. Важную роль играет и метан. При равном объеме газа в одинаковом временном интервале он оказывает значительно более сильное влияние на потепление. Он оказывает значительно более сильное влияние на потепление, чем углекислый газ.
0: Тема дня.
2: Любомир Фелдек, один из самых значимых словацких поэтов, прозаиков, драматургов и переводчиков, сегодня 9 октября отмечает свое 90-летие. Свои первые стихотворения он опубликовал в школьном журнале, еще учась в средней школе. Его творчество вдохновлено чешским поэтизмом, в частности, поэзией Вятеслава Незвала. В основе его поэзии лежит особая чуткость к окружающему миру. Для нее характерны повышенная эмоциональность, предметность, яркая образность, богатство воображения и камерность. Помимо собственного творчества, он также переводил произведения современной мировой поэзии, в частности, стихи Александра Блока, Владимира Маяковского и Гийома Аполлинера, а также классические драматические произведения Софокла и Уильяма Шекспира. Кроме того, он переводил сочинения таких авторов, как Иоганн Вольфганг Гёте, Александр Сергеевич Пушкин и многих других. Его поэзия, опирающаяся на игровую фантазию, ассоциативность и чувственно насыщенную образность, играет важную роль в формировании эстетического канона современной словацкой литературы для детей и юношества. Прежде всего, в таких жанрах, как поэзия, авторская сказка и пьесы для кукольного театра. в субботу 10 октября 2026 года в зале драмы нового здания Словацкого национального театра состоится торжественный вечер, посвященный Любомиру Фелдеку. Мероприятие под названием «Фелдек-90» организовано Словацким национальным театром совместно с компанией «La Plata Production» в знак признания творческого наследия писателя и его неоценимого вклада в чешско-словацкую литературу. Ведущим программы выступит литературный обозреватель и модератор Дадо Нать. Он будет сопровождать разнообразные творческие номера комментариями и интересными фактами из жизни и деятельности прославленного юбиляра. Гала-вечер объединит различные виды искусства. Актеры будут читать стихи Фелдека и отрывки из его драматических произведений. Также в программу войдут личные воспоминания о совместной работе с автором. Легендарный словацкий актер Франтишек Ковар представит драматическую часть вечера. Он исполнит фрагмент одной из пьес Фелдека. Таким образом, программа задумана не просто как памятное мероприятие, а как живая встреча с текстами, песнями и драматическими произведениями, сформировавшими творческий почерк Фелдека на протяжении десятилетий. Особое место в программе отведено Катке Фелдековой, актрисе и певице, дочери юбиляра. Именно для нее Любомир Фелдек написал тексты многих известных песен. Таким образом, в этот юбилейный вечер ее прекрасный голос соединит поэтические строки Фелдека с музыкой. Стоит отметить, что этой весной вышел новый перевод стихов Шарля Бодлера из сборника «Цветы зла» на словацкий язык, выполненный Фелдеком. По мнению литературоведов, в этих произведениях французский поэт вышел за рамки эстетических канонов романтизма XIX века, представив саркастический, а порой и жестокий взгляд на человека и общество и тем самым став одним из основоположников модернизма. Любомир Фелдек добавил: «Любовь всегда несет в себе не только радость, но и чувство меланхолии».
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона братиславской студии Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. По традиции разрешите ознакомить вас, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор из 51-й агропродовольственной выставки «Агрокомплекс». После оживленной дискуссии на стенде представительства Европейской комиссии, посвященной современным методам адаптации сельского хозяйства к значительным изменениям климата, в частности к засухе, и их ощутимому влиянию на Словакию, мы побеседовали с двумя участниками обсуждения – профессором Павлом Финдурой, видным словацким ученым и представителем руководства Словацкого аграрного университета, и Балинтом Пэмом, словацким фермером и предпринимателем. В конце этого месяца в Словакии пройдут совмещенные муниципальные и региональные выборы. В субботу 24 октября избиратели будут выбирать представителей в органы местного самоуправления, городов и муниципалитетов, а также в руководящие органы самоуправляемых регионов. В нашем втором сюжете мы предложим вашему вниманию разговор с Мартином Гайдушем, директором Департамента выборов, референдумов и политических партий Министерства внутренних дел. Ну а затем винодел Франтишек Горка расскажет о том, как на солнечных холмах вокруг города Глоговец рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания! Друзья, в предыдущих выпусках нашей программы мы представили вам эксклюзивное интервью с 51-й международной сельскохозяйственной выставки «Агрокомплекс». Сначала вы услышали мнение ключевых представителей сферы сельского хозяйства из Организации экономического сотрудничества и развития OECD Марионы Ансен и Кристины Ружиковой. В следующем выпуске мы побеседовали с Петром Стано, главой представительства Европейской комиссии в Словакии.
3: После оживленной дискуссии на стенде представительства Европейской комиссии, посвященной современным методам адаптации сельского хозяйства к значительным изменениям климата, в частности к засухе и их ощутимому влиянию на Словакию, мы побеседовали с двумя участниками обсуждения – Павлом Финдурой и Балинтом Пемом. Профессор Павел Финдура – видный словацкий ученый, исследователь и представитель руководства Словацкого аграрного университета, рассказал об основных положениях своего доклада, касающегося эффективных методов борьбы с засухой в аграрном секторе.
4: Главное – не допускать пересыхания почвы. Однако я полагаю, что для большинства сельхозпроизводителей решающим фактором станет то, что обсуждалось сегодня во время лекции – экономический аспект. Ведь существует огромная разница между затратами, скажем, 700-800 евро на выращивание пшеницы и расходами в 1400 евро. В конечном счете необходимо оценивать экономический результат, а именно себестоимость производства продукции. Некоторые фермеры, располагающие соответствующей техникой, могут, например, выполнять вспашку за один проход.
3: С точки зрения обывателя понятно, что для этого требуется соответствующая техника. Однако верно ли также утверждение, что глубокая вспашка, практиковавшаяся в прошлом, в наши дни больше не применяется?
4: Впрочем, я бы не стал обобщать, поскольку всегда существовали сторонники как традиционных методов вспашки, так и технологий беспахотной обработки почвы. Я убежден, что необходимо всегда адаптироваться к конкретным условиям с учетом местной специфики. Ведь прежнее зонирование сельскохозяйственных угодий, установленное еще во времена Чехословакии, сегодня уже не актуально. Если оглянуться назад, то раньше самые плодородные почвы находились в южной части нашей территории, а сегодня мы говорим о засушливых аридных районах. Напротив, более плодородные почвы теперь встречаются в окрестностях Нитры и далее к северу в сторону города Приевидза. Так что, по крайней мере, в этом отношении мы видим, что климат действительно меняется.
5: А праве за то би сом приступовал, би сом поведал локально к тому.
4: Именно поэтому при выборе технологий землепользования я бы рекомендовал применять локальный подход, учитывая разнообразие доступных методов. Хотя в ходе сегодняшней лекции мы с коллегами уделили основное внимание технологии no-till, беспахотному земледелию, следует также рассмотреть и другие варианты, например, strip-till, то есть полосную обработку почвы. При таком методе интенсивной глубокой обработки подвергается лишь узкая полоса земли, тогда как соседний участок остается нетронутым. Чередуя эти способы, мы стремимся использовать преимущества обоих подходов. Таким образом, это еще один эффективный вариант, который мы можем взять на вооружение.
3: Означает ли это, что современная техника, специально разработанная для сокращения числа проходов при обработке почвы и выполнении всех операций, по сути, за один проход?
4: Разумеется, давайте возьмем классический пример. Сейчас в Словакии как раз идет сев рапса. Раньше при использовании традиционных методов требовалось больше времени, что вполне естественно, ведь нужно было выполнять целый ряд полевых операций. Сегодня же, если у меня есть техника, способная провести обработку почвы за один проход, и, скажем, прогноз обещает дождь, мне не нужно лишний раз пересушивать землю. Я могу разрыхлить ее непосредственно перед дождем и одновременно с этим посеять семена. Таким образом, я стремлюсь сохранить естественность влагу в различных почвенных горизонтах. Одним из спикеров на профессиональной лекции, посвященной адаптации методов ведения сельского хозяйства к изменениям климата, стал также Балинт Пем, словацкий фермер и предприниматель из поселка Патинце, наиболее известный широкой публике как успешный производитель мака и соучредитель Ассоциации молодых фермеров Словакии.
3: Итак, давайте обсудим, как именно вы решаете проблему изменения климата. Скажем, вопрос засухи и, возможно, другие проблемы, несмотря на то, что, как ни парадоксально, вы находитесь в местности, где протекает несколько водотоков. Патинце – это самый южный поселок Словакии, расположенный на левом берегу Дуная, примерно в 15 километрах от Комарна.
5: У нас в Патинцах уж господарами, да, саповедать, выше 10 роков.
4: Здесь, в Патинце, мы возделываем более 450 гектаров земли, применяя методы органического земледелия. Уже более 10 лет мы используем агротехнические приемы, адаптированные к засушливому климату. Мы на юге Словакии уже хорошо знакомы с этой проблемой. Экстремальные погодные колебания – это не только засуха. В отдельные годы мы сталкиваемся и с избыточными осадками. Такие перепады происходят все чаще и, разумеется, негативно сказываются на урожайности наших культур.
3: Какова ваша стратегия как фермеров? Каковы дальнейшие шаги? Как вы пытаетесь, скажем, в такие жаркие годы сохранять в почве хоть немного влаги?
6: Су таке можности, которым виете овпливнювать долгодобо свою
4: подну. Существуют способы повлиять на долгосрочное плодородие почвы и ее способность удерживать влагу, в том числе, допустим, и на вашем собственном участке. Один из вариантов – использование системы орошения при наличии доступа к источнику воды. Однако сегодня главная проблема заключается в том, что даже те фермеры, которые вложили средства в ирригационную инфраструктуру и ранее имели доступ к воде, сталкиваются с трудностями.
6: Водные здрои, те токи, которые мамы там на около, так у нас это Вах, Дунай.
4: В местных водоемах и водотоках, таких как реки Вах, Дунай и Стара Житава, уже более двух месяцев наблюдается нехватка воды, необходимой для полноценного орошения всех требуемых площадей. Системы орошения, пока немногие фермеры в них вкладываются, а те, кто это делает, это преимущественно производители специализированных культур. Особенно это касается плодоовощной продукции. Без полива в процессе выращивания просто невозможно получить качественный урожай. Добиться высокого качества фруктов или овощей без орошения не удастся.
3: Вы встали на путь внедрения агролесоводческих систем и подходов. Давайте обсудим, что именно это подразумевает и какую пользу приносит вашей сельскохозяйственной деятельности.
4: Да, агролесоводственные системы – это один из вариантов, или, если угодно, одна из составляющих решения, которые могут нам помочь. Впрочем, я бы сказал, что на данный момент мы, по сути, лишь испытываем такую систему, чтобы понять, принесет ли она пользу в будущем, в частности, в борьбе с ветровой и водной эрозией. Мое хозяйство расположено у Дуная, на практически равнинной местности, поэтому использование теней от деревьев для нас весьма актуально. Мы организовали агролесоводственную систему так, чтобы через 5 лет между рядами деревьев образовались затененные полосы земли, пригодные для возделывания. Это означает, что у нас есть 14-метровые полосы, засаженные деревьями, в частности местными видами дуба и лещины, которые хорошо нам подходят и встречаются в дикой природе. На участках между этими рядами деревьев мы регулярно проводим обработку почвы и высеиваем органические культуры. Например, выращиваем органическую сою, а недавно здесь росли чечевица и до этого мак. По мере роста деревьев мы, возможно, начнем высевать там даже кукурузу, особенно учитывая, что в этом году нам приходилось поливать даже трехлетние саженцы целых 8 раз.
3: Хотя вы только начинаете применять этот подход, можете ли вы уже количественно подтвердить, что он действительно работает и удерживает, скажем так, влагу именно там, где она нам нужна?
4: Учитывая, что эта агролесоводческая система занимает 30 гектаров, при том, что общая кадастровая площадь Патинца превышает 800 гектаров, она, безусловно, пока представляет собой лишь каплю в море и, разумеется, не может влиять на климат в глобальном масштабе. Она способна формировать лишь локальный микроклимат на конкретном участке. Поэтому для нас проект служит прежде всего пилотной инициативой. Если он окажется успешным и экономически выгодным в будущем, ведь после того, как деревья подрастут, в систему можно будет интегрировать органическое животноводство, то такой подход станет весьма перспективным. Это перекликается с практикой наших предков, которые совмещали лесное хозяйство с земледелием, выпасая скот на лесных участках. Этот метод ведения сельского хозяйства, применяемый в полузасушливых регионах, например, в испанской Андалусии, используется и по сей день. Подобные системы существуют и во Франции. Мы пытаемся адаптировать эти или схожие практики к условиям Словакии. Мы рассчитываем, что на участках, где деревья создают тень, удастся добиться более стабильной урожайности, особенно ценных культур, а со временем включить в систему и выращивание овощей. В дальнейшем можно будет добавить и животноводство. Таковы разнообразные варианты, которые агролесоводственные системы предлагают на перспективу, принося пользу и другим фермерам. Потенциальные возможности применения и разнообразие решений здесь поистине огромны.
3: Учитывая, что агролесоводство является одним из ключевых трендов в европейском сельском хозяйстве, в какой мере это требует от вас дополнительного обучения и как вы в этом плане взаимодействуете с самими лесоводами?
4: Да, это крайне важно. Когда речь идет о вмешательстве в природную среду, особенно долгосрочном, учитывая, что эти деревья живут более 100 лет, в первую очередь дубы, хотя для лещины этот срок, пожалуй, меньше, мы, разумеется, не можем действовать опрометчиво. Именно поэтому мы сотрудничаем с Национальным лесным центром здесь, в Словакии. У меня также есть консультанты из университетов, в том числе из Венгрии, поскольку мы высаживали там саженцы, инокулированные трюфелем. Информацию мы получали преимущественно из одного из университетов Венгрии. Мы также используем международные источники, например, программу Erasmus, в рамках которой прошли недельную стажировку в Андалусии, и задействуем доступные нам разнообразные информационные платформы. Разумеется, мы также стремимся адаптировать собранные сведения к конкретным условиям и природной среде Словакии.
1: Эта дискуссия также напомнила о важном моменте, который мы обсуждали лично с госпожой Марион Янсен, главой директората Организации экономического сотрудничества и развития OECD по торговле и сельскому хозяйству. Речь шла о необходимости обучать фермеров управлению рисками, находящимися в сфере их контроля, обеспечивать наличие эффективной инфраструктуры и создавать благоприятные условия для научно-исследовательской деятельности и внедрения инноваций. Отрадно видеть, что такие условия созданы в историческом городе Нитра. Мы с нетерпением ждем проведения в следующем году сельскохозяйственной выставки «Агрокомплекс», которая, как и в этом году, соберет множество экспертов и станет площадкой для интересных дискуссий.

0: Радио Словакия International.
1: В конце этого месяца в Словакии пройдут совмещенные муниципальные и региональные выборы. В субботу, 24 октября, избиратели будут выбирать представителей в органы местного самоуправления, городов и муниципалитетов, а также руководящие органы самоуправляемых регионов. В этой серии из трех материалов мы расскажем о предстоящих выборах. Чем местные и региональные выборы отличаются от парламентских? Бранислав Герман из редакции Международного радио Словакии побеседовал с Мартином Гайдышем, директором департамента выборов, референдумов и политических партий Министерства внутренних дел. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор этого интервью.
2: Принципиальное различие между парламентскими выборами и выборами в органы местного самоуправления заключается в том, что на парламентских выборах избиратели делают выбор из закрытых партийных списков, где порядок кандидатов определяют сами политические партии. На выборах в органы местного самоуправления избиратели могут выбирать кандидатов из единого списка, включающего всех претендентов, независимо от их партийной принадлежности. Важно также отметить, что в местных выборах могут участвовать независимые кандидаты, тогда как баллотироваться в Национальный совет они не могут.
1: Кто имеет право голоса на муниципальных и региональных выборах?
2: Правом голоса обладают все жители муниципальных образований, имеющие там постоянное место жительства и достигшие 18-летнего возраста, не позднее дня выборов.
1: Могут ли словаки, проживающие за границей, или иностранцы, живущие в Словакии, также голосовать на предстоящих выборах?
2: Иностранцы, проживающие в Словакии, имеют право участвовать в этих выборах. Требования к ним такие же, как к гражданам Словацкой Республики. Избирателям должно исполниться 18 лет ко дню голосования, и они должны иметь постоянную регистрацию в соответствующем муниципалитете. Голосование из-за границы на муниципальных и региональных выборах не предусмотрено. Особенность этих выборов заключается в том, что каждый избиратель обязан голосовать на участке, соответствующем его месту постоянной регистрации. Возможность использования открепительного удостоверения отсутствует, а значит, голосование должно проходить именно на том участке, которому приписан избиратель по месту постоянного проживания. Разумеется, избиратель, находящийся за границей или проживающий там, но сохраняющий постоянную регистрацию в своем муниципалитете, может проголосовать, если лично явиться на свой избирательный участок в день выборов.
1: Каким требованиям должны были соответствовать кандидаты в депутаты региональных собраний и кандидаты на посты региональных губернаторов, и какие условия закон устанавливает для муниципальных депутатов и мэров?
2: Что касается депутатов советов самоуправляемых регионов или муниципальных советов, то на момент подачи документов для выдвижения кандидатуры им должно было исполниться 18 лет. Это обязательное требование. Разумеется, также необходимо постоянное проживание в том муниципалитете или регионе, где они баллотируются, и полная дееспособность. К мэрам и председателям советов самоуправляемых регионов предъявляется дополнительное требование. Они должны быть не моложе 25 лет.
1: Во второй части нашей серии материалов, посвященных выборам, мы на следующей неделе обсудим избирательную систему на выборах в органы местного самоуправления, а также ход избирательной кампании и период предвыборного моратория.
0: Радио Словакия International.
3: Район вокруг городов у подножия Малых Карпат, Модрая Пизинка, считается одним из типичных винодельческих регионов Словакии. Как и в прошлом, отчасти и сегодня, значительная часть вина в упомянутых местах производится из винограда с виноградников Глоговца. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг Глоговца рождаются новые сорта винограда. И один из них даже носит отпечаток истории. Виноградари и виноделы Глоговца стремятся вывести на виноградниках, в том числе старые оригинальные сорта, типичные для этого региона. Винодел Франтиша Горка рассказал нам об этом более подробно.
4: Мы решили возродить старинный сорт Медовец на наших виноградниках. Традиционно этот сорт в прошлом выращивался именно здесь. История гласит, что в нашем регионе Панония, таково было историческое название этого винодельческого региона, выращивалось много сортов винограда, и среди них был один очень интересный сорт. Из исторических источников мы узнали, что именно из нашего региона в Прагу экспортировался Медовец. Наши чешские братья очень его полюбили, и практически вся продукция этого медовца экспортировалась именно в Прагу.
3: Как далее рассказал нам Франтиш Игорка, им помогали специалисты, например, не только технологи, но и историки из музея краеведения в городе Глоговец.
5: Да, мы получили эту информацию, в том числе из музея краеведения, благодаря господину Урминскому, который открыл для нас эти данные. Мы даже обнаружили рекламные плакаты того исторического периода, и это стало таким толчком и подтверждением. Медовец даже упоминается в исторических книгах в качестве предлагаемого сорта вина.
3: Как же получилось, что спустя десятилетия медовец постепенно исчез с виноградников подножия Малых Карпат?
4: Говорят, что вино когда-то пили прежде всего для утоления жажды. Это были не те вина, которыми наслаждаются ради особых вкусовых ощущений, как, скажем, сортами из Бургундии. Люди работали, им требовалось освежиться и немного поднять себе настроение. В основном пили классические сорта, вроде Мюллер-Тургау или Вельш-Рислинга, а также зеленые вина. Таков был традиционный выбор, и медовец относился именно к этой категории легких вин. Затем постепенно наметилась тенденция к более характерным винам, таким как бургундские сорта Шардоне и Пино, в результате чего доля того, что я называю легкими винами, на виноградниках стала сокращаться. Так очередь дошла и до сорта Медовец, который уступил место сортам группы Пино. Виноградари стремились к современным сортам Шардоне, Пино Блан и им подобным. Поэтому Медовец постепенно сошел со сцены и просто исчез с виноградников, так как его перестали высаживать.
3: Если посмотреть на карту Словакии, то можно увидеть, что сорт винограда «Медовец», исчезнувший был из всех регионов страны, постепенно возвращается на виноградники, следуя примеру Венгрии и Чехии. Его выращивание возобновилось и в Лововце.
4: Лововецкий винодельческий район, подобно нашему винодельческому региону Малые Карпаты, некогда был самостоятельной винодельческой зоной. В окрестностях Логовца насчитывалось более 2000 гектаров виноградников, что является поистине редким явлением. Что касается того, что я говорил о сорте Медовец, о его ограниченном распространении, то предшественники, возделывавшие его, почти наверняка завозили его из Венгрии, откуда этот сорт и происходил. Он считался своего рода редкостью и в Малых Карпатах массово не выращивался. Сейчас мы собираем отзывы о вине «Медовец», узнаем мнения и вопросы покупателей. Пока реакция исключительно положительная, вино людям очень понравилось. В его вкусе ощущаются тонкие медовые нотки, да и аромат у него тоже медовый. Вероятно, именно эта особенность, напоминающая об аромате акациевого меда, и послужила источником названия этого сорта.
3: Возможно, и другие виноградари и виноделы найдут вдохновение в этом историческом подходе, принятом виноградарями в Лововце. Медовец характерен не только для теплых регионов Венгрии, но и для южной и юго-западной Словакии.
2: Дорогие друзья, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни. Всего вам самого-самого доброго. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал выставленную в Европейском парламенте карикатурную статую президента США Дональда Трампа. Он расценивает это как признак упадка Европейского Союза и призвал убрать скульптуру. Фицо заявил, что далеко не во всем согласен с политикой президента США, однако подчеркнул необходимость диалога и взаимного уважения между партнерами. Он также публично задался вопросом, согласилось бы руководство Европарламента на демонстрацию карикатуры высмеивающих президента Франции Эммануэля Макрона или канцлера Германии Фридриха Мерца. Поскольку ответ на этот вопрос совершенно очевиден, я ожидаю, что председатель Европарламента немедленно уберет оскорбительное изображение президента США из помещения Европарламента, добавил Фицо. Министр экономики Денис Асакова провела переговоры с официальными лицами США о путях увеличения поставок американского СПГ в Европу, а также об альтернативных поставках нефти. В встречах также приняли участие представители компаний СПП и Словнафт. В Белом доме представители Словакии встретились с Джаредом Эйдженом, советником президента Трампа и исполнительным директором Совета по энергетическому доминированию, а затем провели встречу с заместителем министра Фрэнсисом Бруком в Министерстве финансов США. Словацкий министр заявила, что ее цель – обеспечить долгосрочный контракт на поставки СПГ для замены российского газа, поскольку его импорт в Европу будет полностью запрещен, начиная с осени 2027 года. Словакия и Исландия продолжают сотрудничество в сфере здравоохранения. Вслед за подписанием меморандума обе страны готовят на следующий год ряд экспертных мероприятий, посвященных реформированию системы охраны, психического здоровья и профилактики. Об этом сообщил Департамент коммуникации Министерства здравоохранения Словакии в связи с визитом министра здравоохранения Исландии Альмы Мюллер, которую в четверг в Турчанской теплице приветствовал словацкий министр Камил Шашко. Спустя 8 месяцев после подписания в феврале текущего года меморандума о взаимопонимании в сфере здравоохранения и медицинской науки, министры подвели предварительные итоги сотрудничества. Наибольший прогресс был достигнут в области охраны психического здоровья, научных исследований и медицинского образования. Одной из ключевых тем также стало развитие санаторно-курортного сектора, уточнили в Министерстве здравоохранения. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» стремится привлечь в Словакию больше туристов из Азербайджана. В Баку она представила Словакию как привлекательное европейское направление и организовала встречи словацких поставщиков туристических услуг с местными туроператорами. С 28 октября страны свяжут новый прямой авиарейс между Братиславой и Баку. Заболоченные леса и торфяники помогают сдерживать глобальное потепление, накапливая в почве огромные запасы углерода. Однако при пересыхании накопленный углерод может высвобождаться в атмосферу в виде углекислого газа, тем самым усиливая потепление. Ученые из Института лесной экологии Словацкой академии наук изучают факторы, влияющие на эти процессы, и ищут способы управления заболоченными лесами, которые позволили бы им сохранять способность удерживать как воду, так и углерод. Исследования не ограничиваются лишь углекислым газом. Важную роль играет и метан. При равном объеме газа в одинаковом временном интервале он оказывает значительно более сильное влияние на потепление. Чем углекислый газ.
0: Тема дня.
2: Любомир Фелдек, один из самых значимых словацких поэтов, прозаиков, драматургов и переводчиков, сегодня 9 октября отмечает свое 90-летие. Свои первые стихотворения он опубликовал в школьном журнале, еще учась в средней школе. Его творчество вдохновлено чешским поэтизмом, в частности, поэзией Витязслава Незвала. В основе его поэзии лежит особая чуткость к окружающему миру. Для нее характерны повышенная эмоциональность, предметность, яркая образность, богатство воображения и камерность. Помимо собственного творчества, он также переводил произведения современной мировой поэзии, в частности, стихи Александра Блока, Владимира Маяковского и Гийома Аполлинера, а также классические драматические произведения Софокла и Уильяма Шекспира. Кроме того, он переводил сочинения таких авторов, как Иоганн Вольфганг Гёте, Александр Сергеевич Пушкин и многих других. Его поэзия, опирающаяся на игровую фантазию, ассоциативность и чувственно насыщенную образность, играет важную роль в формировании эстетического канона современной словацкой литературы для детей и юношества. Прежде всего, в таких жанрах, как поэзия, авторская сказка и пьесы для кукольного театра. в субботу 10 октября 2026 года в зале драмы нового здания Словацкого национального театра состоится торжественный вечер, посвященный Любомиру Фелдеку. Мероприятие под названием «Фелдек-90» организовано Словацким национальным театром совместно с компанией «La Plata Production» в знак признания творческого наследия писателя и его неоценимого вклада в чешско-словацкую литературу. Ведущим программы выступит литературный обозреватель и модератор Дадо Нать. Он будет сопровождать разнообразные творческие номера комментариями и интересными фактами из жизни и деятельности прославленного юбиляра. Гала-вечер объединит различные виды искусства. Актеры будут читать стихи Фелдека и отрывки из его драматических произведений. Также в программу войдут личные воспоминания о совместной работе с автором. Легендарный словацкий актер Франтишек Ковар представит драматическую часть вечера. Он исполнит фрагмент одной из пьес Фелдека. Таким образом, программа задумана не просто как памятное мероприятие, а как живая встреча с текстами, песнями и драматическими произведениями, сформировавшими творческий почерк Фелдека на протяжении десятилетий. Особое место в программе отведено Катке Фелдековой, актрисе и певице, дочери юбиляра. Именно для нее Любомир Фелдек написал тексты многих известных песен. Таким образом, в этот юбилейный вечер ее прекрасный голос соединит поэтические строки Фелдека с музыкой. Стоит отметить, что этой весной вышел новый перевод стихов Шарля Бодлера из сборника «Цветы зла» на словацкий язык, выполненный Фелдеком. По мнению литературоведов, в этих произведениях французский поэт вышел за рамки эстетических канонов романтизма XIX века, представив саркастический, а порой и жестокий взгляд на человека и общество и тем самым став одним из основоположников модернизма. Любомир Фелдек добавил: «Любовь всегда несет в себе не только радость, но и чувство меланхолии».
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона братиславской студии Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. По традиции разрешите ознакомить вас, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор из 51-й агропродовольственной выставки «Агрокомплекс». После оживленной дискуссии на стенде представительства Европейской комиссии, посвященной современным методам адаптации сельского хозяйства к значительным изменениям климата, в частности к засухе, и их ощутимому влиянию на Словакию, мы побеседовали с двумя участниками обсуждения – профессором Павлом Финдурой, видным словацким ученым и представителем руководства Словацкого аграрного университета, и Балинтом Пэмом, словацким фермером и предпринимателем. В конце этого месяца в Словакии пройдут совмещенные муниципальные и региональные выборы. В субботу 24 октября избиратели будут выбирать представителей в органы местного самоуправления, городов и муниципалитетов, а также в руководящие органы самоуправляемых регионов. В нашем втором сюжете мы предложим вашему вниманию разговор с Мартином Гайдушем, директором Департамента выборов, референдумов и политических партий Министерства внутренних дел. Ну а затем винодел Франтишек Горка расскажет о том, как на солнечных холмах вокруг города Глоговец рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания! Друзья, в предыдущих выпусках нашей программы мы представили вам эксклюзивное интервью с 51-й международной сельскохозяйственной выставки «Агрокомплекс». Сначала вы услышали мнение ключевых представителей сферы сельского хозяйства из Организации экономического сотрудничества и развития OECD Марион Янсен и Кристины Ружиковой. В следующем выпуске мы побеседовали с Петром Стано, главой представительства Европейской комиссии в Словакии.
3: После оживленной дискуссии на стенде представительства Европейской комиссии, посвященной современным методам адаптации сельского хозяйства к значительным изменениям климата, в частности к засухе и их ощутимому влиянию на Словакию, мы побеседовали с двумя участниками обсуждения – Павлом Финдурой и Балинтом Пемом. Профессор Павел Финдура – видный словацкий ученый, исследователь и представитель руководства Словацкого аграрного университета, рассказал об основных положениях своего доклада, касающегося эффективных методов борьбы с засухой в аграрном секторе.
4: Главное – не допускать пересыхания почвы. Однако я полагаю, что для большинства сельхозпроизводителей решающим фактором станет то, что обсуждалось сегодня во время лекции – экономический аспект. Ведь существует огромная разница между затратами, скажем, 700-800 евро на выращивание пшеницы и расходами в 1400 евро. В конечном счете необходимо оценивать экономический результат, а именно себестоимость производства продукции. Некоторые фермеры, располагающие соответствующей техникой, могут, например, выполнять вспашку за один проход.
3: С точки зрения обывателя понятно, что для этого требуется соответствующая техника. Однако верно ли также утверждение, что глубокая вспашка, практиковавшаяся в прошлом, в наши дни больше не применяется?
4: Впрочем, я бы не стал обобщать, поскольку всегда существовали сторонники как традиционных методов вспашки, так и технологий беспахотной обработки почвы. Я убежден, что необходимо всегда адаптироваться к конкретным условиям с учетом местной специфики. Ведь прежнее зонирование сельскохозяйственных угодий, установленное еще во времена Чехословакии, сегодня уже не актуально. Если оглянуться назад, то раньше самые плодородные почвы находились в южной части нашей территории, а сегодня мы говорим о засушливых аридных районах. Напротив, более плодородные почвы теперь встречаются в окрестностях Нитры и далее к северу в сторону города Приевидза. Так что, по крайней мере, в этом отношении мы видим, что климат действительно меняется.
5: А праве за то би сом приступовал, би сом поведал локально к тому.
4: Именно поэтому при выборе технологий землепользования я бы рекомендовал применять локальный подход, учитывая разнообразие доступных методов. Хотя в ходе сегодняшней лекции мы с коллегами уделили основное внимание технологии no-till, беспахотному земледелию. Следует также рассмотреть и другие варианты, например, strip-till, то есть полосную обработку почвы. При таком методе интенсивной глубокой обработки подвергается лишь узкая полоса земли, тогда как соседний участок остается нетронутым. Чередуя эти способы, мы стремимся использовать преимущества обоих подходов. Таким образом, это еще один эффективный вариант, который мы можем взять на вооружение.
3: Означает ли это, что современная техника, специально разработанная для сокращения числа проходов при обработке почвы и выполнения всех операций, по сути, за один проход?
4: Разумеется, давайте возьмем классический пример. Сейчас в Словакии как раз идет сев рапса. Раньше при использовании традиционных методов требовалось больше времени, что вполне естественно, ведь нужно было выполнять целый ряд полевых операций. Сегодня же, если у меня есть техника, способная провести обработку почвы за один проход, и, скажем, прогноз обещает дождь, мне не нужно лишний раз пересушивать землю. Я могу разрыхлить ее непосредственно перед дождем и одновременно с этим посеять семена. Таким образом, я стремлюсь сохранить естественную влагу в различных почвенных горизонтах. Одним из спикеров на профессиональной лекции, посвященной адаптации методов ведения сельского хозяйства к изменениям климата, стал также Балинт Пем, словацкий фермер и предприниматель из поселка Патинце, наиболее известный широкой публике как успешный производитель мака и соучредитель Ассоциации молодых фермеров Словакии.
3: Итак, давайте обсудим, как именно вы решаете проблему изменения климата. Скажем, вопрос засухи и, возможно, другие проблемы, несмотря на то, что, как ни парадоксально, вы находитесь в местности, где протекает несколько водотоков. Патинце – это самый южный поселок Словакии, расположенный на левом берегу Дуная, примерно в 15 километрах от Комарна.
5: У нас в Патинцах уж господарами, да, саповедать, выше 10 роков.
4: Здесь, в Патинце, мы возделываем более 450 гектаров земли, применяя методы органического земледелия. Уже более 10 лет мы используем агротехнические приемы, адаптированные к засушливому климату. Мы на юге Словакии уже хорошо знакомы с этой проблемой. Экстремальные погодные колебания – это не только засуха. В отдельные годы мы сталкиваемся и с избыточными осадками. Такие перепады происходят все чаще и, разумеется, негативно сказываются на урожайности наших культур.
3: Какова ваша стратегия как фермеров? Каковы дальнейшие шаги? Как вы пытаетесь, скажем, в такие жаркие годы сохранять в почве хоть немного влаги?
6: Су такие возможности, которым виете овпливнювать долгодобо свою подну.
4: Существуют способы повлиять на долгосрочное плодородие почвы и ее способность удерживать влагу, в том числе, допустим, и на вашем собственном участке. Один из вариантов – использование системы орошения при наличии доступа к источнику воды. Однако сегодня главная проблема заключается в том, что даже те фермеры, которые вложили средства в ирригационную инфраструктуру и ранее имели доступ к воде, сталкиваются с трудностями.
6: Водные здрои, те токи, которые мамы там на около, так у нас это Вах, Дунай.
4: В местных водоемах и водотоках, таких как реки Вах, Дунай и Стара Житава, уже более двух месяцев наблюдается нехватка воды, необходимой для полноценного орошения всех требуемых площадей. Системы орошения, пока немногие фермеры в них вкладываются, а те, кто это делает, это преимущественно производители специализированных культур. Особенно это касается плодоовощной продукции. Без полива в процессе выращивания просто невозможно получить качественный урожай. Добиться высокого качества фруктов или овощей без орошения не удастся.
3: Вы встали на путь внедрения агролесоводческих систем и подходов. Давайте обсудим, что именно это подразумевает и какую пользу приносит вашей сельскохозяйственной деятельности.
6: Ано, агролесницкие системы су еден из тех возможностей, альбо еден првок в той мозаике.
4: Да, агролесоводственные системы – это один из вариантов, или, если угодно, одна из составляющих решения, которые могут нам помочь. Впрочем, я бы сказал, что на данный момент мы, по сути, лишь испытываем такую систему, чтобы понять, принесет ли она пользу в будущем, в частности, в борьбе с ветровой и водной эрозией. Мое хозяйство расположено у Дуная, на практически равнинной местности, поэтому использование тени от деревьев для нас весьма актуально. Мы организовали агролесоводственную систему так, чтобы через 5 лет между рядами деревьев образовались затененные полосы земли, пригодные для возделывания. Это означает, что у нас есть 14-метровые полосы, засаженные деревьями, в частности местными видами дуба и лещины, которые хорошо нам подходят и встречаются в дикой природе. На участках между этими рядами деревьев мы регулярно проводим обработку почвы и высеиваем органические культуры. Например, выращиваем органическую сою, а недавно здесь росли чечевица и до этого мак. По мере роста деревьев мы, возможно, начнем высевать там даже кукурузу, особенно учитывая, что в этом году нам приходилось поливать даже трехлетние саженцы целых 8 раз.
3: Хотя вы только начинаете применять этот подход, можете ли вы уже количественно подтвердить, что он действительно работает и удерживает, скажем так, влагу именно там, где она нам нужна?
4: Учитывая, что эта агролесоводческая система занимает 30 гектаров, при том, что общая кадастровая площадь Патинца превышает 800 гектаров, она, безусловно, пока представляет собой лишь каплю в море и, разумеется, не может влиять на климат в глобальном масштабе. Она способна формировать лишь локальный микроклимат на конкретном участке. Поэтому для нас проект служит прежде всего пилотной инициативой. Если он окажется успешным и экономически выгодным в будущем, ведь после того, как деревья подрастут, в систему можно будет интегрировать органическое животноводство, то такой подход станет весьма перспективным. Это перекликается с практикой наших предков, которые совмещали лесное хозяйство с земледелием, выпасая скот на лесных участках. Этот метод ведения сельского хозяйства, применяемый в полузасушливых регионах, например, в испанской Андалусии, используется и по сей день. Подобные системы существуют и во Франции. Мы пытаемся адаптировать эти или схожие практики к условиям Словакии. Мы рассчитываем, что на участках, где деревья создают тень, удастся добиться более стабильной урожайности, особенно ценных культур, а со временем включить в систему и выращивание овощей. В дальнейшем можно будет добавить и животноводство. Таковы разнообразные варианты, которые агролесоводственные системы предлагают на перспективу, принося пользу и другим фермерам. Потенциальные возможности применения и разнообразие решений здесь поистине огромны.
3: Учитывая, что агролесоводство является одним из ключевых трендов в европейском сельском хозяйстве, в какой мере это требует от вас дополнительного обучения и как вы в этом плане взаимодействуете с самими лесоводами?
4: Да, это крайне важно. Когда речь идет о вмешательстве в природную среду, особенно долгосрочном, учитывая, что эти деревья живут более 100 лет, в первую очередь дубы, хотя для лещины этот срок, пожалуй, меньше, мы, разумеется, не можем действовать опрометчиво. Именно поэтому мы сотрудничаем с Национальным лесным центром здесь, в Словакии. У меня также есть консультанты из университетов, в том числе из Венгрии, поскольку мы высаживали там саженцы, инокулированные трюфелем. Информацию мы получали преимущественно из одного из университетов Венгрии. Мы также используем международные источники, например, программу Erasmus, в рамках которой прошли недельную стажировку в Андалусии, и задействуем доступные нам разнообразные информационные платформы. Разумеется, мы также стремимся адаптировать собранные сведения к конкретным условиям и природной среде Словакии.
1: Эта дискуссия также напомнила о важном моменте, который мы обсуждали лично с госпожой Марион Янсен, главой директората Организации экономического сотрудничества и развития OECD по торговле и сельскому хозяйству. Речь шла о необходимости обучать фермеров управлению рисками, находящимися в сфере их контроля, обеспечивать наличие эффективной инфраструктуры и создавать благоприятные условия для научно-исследовательской деятельности и внедрения инноваций. Отрадно видеть, что такие условия созданы в историческом городе Нитра. Мы с нетерпением ждем проведения в следующем году сельскохозяйственной выставки «Агрокомплекс», которая, как и в этом году, соберет множество экспертов и станет площадкой для интересных дискуссий.

0: Радио Словакия International.
1: В конце этого месяца в Словакии пройдут совмещенные муниципальные и региональные выборы. В субботу, 24 октября, избиратели будут выбирать представителей в органы местного самоуправления, городов и муниципалитетов, а также руководящие органы самоуправляемых регионов. В этой серии из трех материалов мы расскажем о предстоящих выборах, чем местные и региональные выборы отличаются от парламентских. Бранислав Герман из редакции Международного радио Словакии побеседовал с Мартином Гайдышем, директором департамента выборов, референдумов и политических партий Министерства внутренних дел. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор этого интервью.
2: Принципиальное различие между парламентскими выборами и выборами в органы местного самоуправления заключается в том, что на парламентских выборах избиратели делают выбор из закрытых партийных списков, где порядок кандидатов определяют сами политические партии. На выборах в органы местного самоуправления избиратели могут выбирать кандидатов из единого списка, включающего всех претендентов, независимо от их партийной принадлежности. Важно также отметить, что в местных выборах могут участвовать независимые кандидаты, тогда как баллотироваться в Национальный совет они не могут.
1: Кто имеет право голоса на муниципальных и региональных выборах?
2: Правом голоса обладают все жители муниципальных образований, имеющие там постоянное место жительства и достигшие 18-летнего возраста, не позднее дня выборов.
1: Могут ли словаки, проживающие за границей, или иностранцы, живущие в Словакии, также голосовать на предстоящих выборах?
2: Иностранцы, проживающие в Словакии, имеют право участвовать в этих выборах. Требования к ним такие же, как к гражданам Словацкой Республики. Избирателям должно исполниться 18 лет ко дню голосования, и они должны иметь постоянную регистрацию в соответствующем муниципалитете. Голосование из-за границы на муниципальных и региональных выборах не предусмотрено. Особенность этих выборов заключается в том, что каждый избиратель обязан голосовать на участке, соответствующем его месту постоянной регистрации. Возможность использования открепительного удостоверения отсутствует, а значит, голосование должно проходить именно на том участке, которому приписан избиратель по месту постоянного проживания. Разумеется, избиратель, находящийся за границей или проживающий там, но сохраняющий постоянную регистрацию в своем муниципалитете, может проголосовать, если лично явится на свой избирательный участок в день выборов.
1: Каким требованиям должны были соответствовать кандидаты в депутаты региональных собраний и кандидаты на посты региональных губернаторов, и какие условия закон устанавливает для муниципальных депутатов и мэров?
2: Что касается депутатов советов самоуправляемых регионов или муниципальных советов, то на момент подачи документов для выдвижения кандидатуры им должно было исполниться 18 лет. Это обязательное требование. Разумеется, также необходимо постоянное проживание в том муниципалитете или регионе, где они баллотируются, и полная дееспособность. К мэрам и председателям советов самоуправляемых регионов предъявляется дополнительное требование. Они должны быть не моложе 25 лет.
1: Во второй части нашей серии материалов, посвященных выборам, мы на следующей неделе обсудим избирательную систему на выборах в органы местного самоуправления, а также ход избирательной кампании и период предвыборного моратория.
0: Радио Словакия International.
3: Район вокруг городов у подножия Малых Карпат, Модрая Пизинка, считается одним из типичных винодельческих регионов Словакии. Как и в прошлом, отчасти и сегодня, значительная часть вина в упомянутых местах производится из винограда с виноградников Глоговца. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг Глоговца рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Виноградари и виноделы Глоговца стремятся вывести на виноградниках, в том числе старые оригинальные сорта, типичные для этого региона. Винодел Франтиша Горка рассказал нам об этом более подробно.
4: Мы решили возродить старинный сорт Медовец на наших виноградниках. Традиционно этот сорт в прошлом выращивался именно здесь. История гласит, что в нашем регионе Панония, таково было историческое название этого винодельческого региона, выращивалось много сортов винограда, и среди них был один очень интересный сорт. Из исторических источников мы узнали, что именно из нашего региона в Прагу экспортировался Медовец. Наши чешские братья очень его полюбили, и практически вся продукция этого медовца экспортировалась именно в Прагу.
3: Как далее рассказал нам Франтиш Игорка, им помогали специалисты, например, не только технологи, но и историки из музея краеведения в городе Глоговец.
5: Да, мы получили эту информацию, в том числе из музея краеведения, благодаря господину Урминскому, который открыл для нас эти данные. Мы даже обнаружили рекламные плакаты того исторического периода, и это стало таким толчком и подтверждением. Медовец даже упоминается в исторических книгах в качестве предлагаемого сорта вина.
3: Как же получилось, что спустя десятилетия медовец постепенно исчез с виноградников подножия Малых Карпат?
4: Говорят, что вино когда-то пили прежде всего для утоления жажды. Это были не те вина, которыми наслаждаются ради особых вкусовых ощущений, как, скажем, сортами из Бургундии. Люди работали, им требовалось освежиться и немного поднять себе настроение. В основном пили классические сорта, вроде Мюллер-Тургау или Вельш-Рислинга, а также зеленые вина. Таков был традиционный выбор, и медовец относился именно к этой категории легких вин. Затем постепенно наметилась тенденция к более характерным винам, таким как бургундские сорта Шардоне и Пино, в результате чего доля того, что я называю легкими винами, на виноградниках стала сокращаться. Так очередь дошла и до сорта Медовец, который уступил место сортам группы Пино. Виноградари стремились к современным сортам Шардоне, Пино Блан и им подобным. Поэтому Медовец постепенно сошел со сцены и просто исчез с виноградников, так как его перестали высаживать.
3: Если посмотреть на карту Словакии, то можно увидеть, что сорт винограда «Медовец», исчезнувший был из всех регионов страны, постепенно возвращается на виноградники, следуя примеру Венгрии и Чехии. Его выращивание возобновилось и в Лововце.
4: Логовецкий винодельческий район, подобно нашему винодельческому региону Малые Карпаты, некогда был самостоятельной винодельческой зоной. В окрестностях Логовца насчитывалось более 2000 гектаров виноградников, что является поистине редким явлением. Что касается того, что я говорил о сорте Медовец, о его ограниченном распространении, то предшественники, возделывавшие его, почти наверняка завозили его из Венгрии, откуда этот сорт и происходил. Он считался своего рода редкостью и в Малых Карпатах массово не выращивался. Сейчас мы собираем отзывы о вине «Медовец», узнаем мнения и вопросы покупателей. Пока реакция исключительно положительная, вино людям очень понравилось. В его вкусе ощущаются тонкие медовые нотки, да и аромат у него тоже медовый. Вероятно, именно эта особенность, напоминающая об аромате акациевого меда, и послужила источником названия этого сорта.
3: Возможно, и другие виноградари и виноделы найдут вдохновение в этом историческом подходе, принятом виноградарями в Лововце. Медовец характерен не только для теплых регионов Венгрии, но и для южной и юго-западной Словакии.
4: Дорогие друзья, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни. Всего вам самого-самого доброго. До новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал выставленную в Европейском парламенте карикатурную статую президента США Дональда Трампа. Он расценивает это как признак упадка Европейского Союза и призвал убрать скульптуру. Фицо заявил, что далеко не во всем согласен с политикой президента США, однако подчеркнул необходимость диалога и взаимного уважения между партнерами. Он также публично задался вопросом, согласилось бы руководство Европарламента на демонстрацию карикатуры высмеивающих президента Франции Эммануэля Макрона или канцлера Германии Фридриха Мерца. Поскольку ответ на этот вопрос совершенно очевиден, я ожидаю, что председатель Европарламента немедленно уберет оскорбительное изображение президента США из помещения Европарламента, добавил Фицо. Министр экономики Денис Асакова провела переговоры с официальными лицами США о путях увеличения поставок американского СПГ в Европу, а также об альтернативных поставках нефти. В встречах также приняли участие представители компаний СПП и Словнафт. В Белом доме представители Словакии встретились с Джаредом Эйдженом, советником президента Трампа и исполнительным директором Совета по энергетическому номинированию, а затем провели встречу с заместителем министра Фрэнсисом Бруком в Министерстве финансов США. Словацкий министр заявила, что ее цель – обеспечить долгосрочный контракт на поставки СПГ для замены российского газа, поскольку его импорт в Европу будет полностью запрещен, начиная с осени 2027 года. Словакия и Исландия продолжают сотрудничество в сфере здравоохранения. Вслед за подписанием меморандума обе страны готовят на следующий год ряд экспертных мероприятий, посвященных реформированию системы охраны, психического здоровья и профилактики. Об этом сообщил Департамент коммуникации Министерства здравоохранения Словакии в связи с визитом министра здравоохранения Исландии Альмы Мюллер, которую в четверг в Турчанской теплице приветствовал словацкий министр Камил Шашко. Спустя 8 месяцев после подписания в феврале текущего года меморандума о взаимопонимании в сфере здравоохранения и медицинской науки, министры подвели предварительные итоги сотрудничества. Наибольший прогресс был достигнут в области охраны психического здоровья, научных исследований и медицинского образования. Одной из ключевых тем также стало развитие санаторно-курортного сектора, уточнили в Министерстве здравоохранения. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» стремится привлечь в Словакию больше туристов из Азербайджана. В Баку она представила Словакию как привлекательное европейское направление и организовала встречи словацких поставщиков туристических услуг с местными туроператорами. С 28 октября страны свяжут новый прямой авиарейс между Братиславой и Баку. Заболоченные леса и торфяники помогают сдерживать глобальное потепление, накапливая в почве огромные запасы углерода. Однако при пересыхании накопленный углерод может высвобождаться в атмосферу в виде углекислого газа, тем самым усиливая потепление. Ученые из Института лесной экологии Словацкой академии наук изучают факторы, влияющие на эти процессы, и ищут способы управления заболоченными лесами, которые позволили бы им сохранять способность удерживать как воду, так и углерод. Исследования не ограничиваются лишь углекислым газом. Важную роль играет и метан. При равном объеме газа в одинаковом временном интервале он оказывает значительно более сильное влияние на потепление. Он оказывает значительно более сильное влияние на потепление, чем углекислый газ.
0: Тема дня.
2: Любомир Фелдек, один из самых значимых словацких поэтов, прозаиков, драматургов и переводчиков, сегодня, 9 октября, отмечает свое 90-летие. Свои первые стихотворения он опубликовал в школьном журнале, еще учась в средней школе. Его творчество вдохновлено чешским поэтизмом, в частности, поэзией Витеслава Незвала. В основе его поэзии лежит особая чуткость к окружающему миру. Для нее характерны повышенная эмоциональность, предметность, яркая образность, богатство воображения и камерность. Помимо собственного творчества, он также переводил произведения современной мировой поэзии, в частности, стихи Александра Блока, Владимира Маяковского и Гийома Аполлинера, а также классические драматические произведения Софокла и Уильяма Шекспира. Кроме того, он переводил сочинения таких авторов, как Иоганн Вольфганг Гёте, Александр Сергеевич Пушкин и многих других. Его поэзия, опирающаяся на игровую фантазию, ассоциативность и чувственно насыщенную образность, играет важную роль в формировании эстетического канона современной словацкой литературы для детей и юношества. Прежде всего, в таких жанрах, как поэзия, авторская сказка и пьесы для кукольного театра. В субботу 10 октября 2026 года в зале драмы нового здания Словацкого национального театра состоится торжественный вечер, посвященный Любомиру Фелдеку. Мероприятие под названием «Фелдек-90» организовано Словацким национальным театром совместно с компанией «La Plata Production» в знак признания творческого наследия писателя и его неоценимого вклада в чешско-словацкую литературу. Ведущим программы выступит литературный обозреватель и модератор Дадо Нать. Он будет сопровождать разнообразные творческие номера комментариями и интересными фактами из жизни и деятельности прославленного юбиляра. Гала-вечер объединит различные виды искусства. Актеры будут читать стихи Фелдека и отрывки из его драматических произведений. Также в программу войдут личные воспоминания о совместной работе с автором. Легендарный словацкий актер Франтишек Ковар представит драматическую часть вечера. Он исполнит фрагмент одной из пьес Фелдека. Таким образом, программа задумана не просто как памятное мероприятие, а как живая встреча с текстами, песнями и драматическими произведениями, сформировавшими творческий почерк Фелдека на протяжении десятилетий. Особое место в программе отведено Катке Фелдековой, актрисе и певице, дочери юбиляра. Именно для нее Любомир Фелдек написал тексты многих известных песен. Таким образом, в этот юбилейный вечер ее прекрасный голос соединит поэтические строки Фелдека с музыкой. Стоит отметить, что этой весной вышел новый перевод стихов Шарля Бодлера из сборника «Цветы зла» на словацкий язык, выполненный Фелдеком. По мнению литературоведов, в этих произведениях французский поэт вышел за рамки эстетических канонов романтизма XIX века, представив саркастический, а порой и жестокий взгляд на человека и общество и тем самым став одним из основоположников модернизма. Любомир Фелдек добавил: «Любовь всегда несет в себе не только радость, но и чувство меланхолии».
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона братиславской студии Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. По традиции разрешите ознакомить вас, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор из 51-й агропродовольственной выставки «Агрокомплекс». После оживленной дискуссии на стенде представительства Европейской комиссии, посвященной современным методам адаптации сельского хозяйства к значительным изменениям климата, в частности к засухе, и их ощутимому влиянию на Словакию, мы побеседовали с двумя участниками обсуждения – профессором Павлом Финдурой, видным словацким ученым и представителем руководства Словацкого аграрного университета, и Балинтом Пеном, словацким фермером и предпринимателем. В конце этого месяца в Словакии пройдут совмещенные муниципальные и региональные выборы. В субботу 24 октября избиратели будут выбирать представителей в органы местного самоуправления, городов и муниципалитетов, а также в руководящие органы самоуправляемых регионов. В нашем втором сюжете мы предложим вашему вниманию разговор с Мартином Гайдушем, директором Департамента выборов, референдумов и политических партий Министерства внутренних дел. Ну а затем винодел Франтишек Горка расскажет о том, как на солнечных холмах вокруг города Глоговец рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания! Друзья, в предыдущих выпусках нашей программы мы представили вам эксклюзивное интервью с 51-й международной сельскохозяйственной выставки «Агрокомплекс». Сначала вы услышали мнение ключевых представителей сферы сельского хозяйства из Организации экономического сотрудничества и развития OECD Марион Янсен и Кристины Ружиковой. В следующем выпуске мы побеседовали с Петром Стано, главой представительства Европейской комиссии в Словакии.
3: После оживленной дискуссии на стенде представительства Европейской комиссии, посвященной современным методам адаптации сельского хозяйства к значительным изменениям климата, в частности к засухе и их ощутимому влиянию на Словакию, мы побеседовали с двумя участниками обсуждения – Павлом Финдурой и Балинтом Пемом. Профессор Павел Финдура – видный словацкий ученый, исследователь и представитель руководства Словацкого аграрного университета, рассказал об основных положениях своего доклада, касающегося эффективных методов борьбы с засухой в аграрном секторе.
4: Главное – не допускать пересыхания почвы. Однако я полагаю, что для большинства сельхозпроизводителей решающим фактором станет то, что обсуждалось сегодня во время лекции – экономический аспект. Ведь существует огромная разница между затратами, скажем, 700-800 евро на выращивание пшеницы, и расходами в 1400 евро. В конечном счете необходимо оценивать экономический результат, а именно себестоимость производства продукции. Некоторые фермеры, располагающие соответствующей техникой, могут, например, выполнять вспашку за один проход.
3: С точки зрения обывателя понятно, что для этого требуется соответствующая техника. Однако верно ли также утверждение, что глубокая вспашка, практиковавшаяся в прошлом, в наши дни больше не применяется?
4: Впрочем, я бы не стал обобщать, поскольку всегда существовали сторонники как традиционных методов вспашки, так и технологий беспахотной обработки почвы. Я убежден, что необходимо всегда адаптироваться к конкретным условиям с учетом местной специфики. Ведь прежнее зонирование сельскохозяйственных угодий, установленное еще во времена Чехословакии, сегодня уже не актуально. Если оглянуться назад, то раньше самые плодородные почвы находились в южной части нашей территории, а сегодня мы говорим о засушливых аридных районах. Напротив, более плодородные почвы теперь встречаются в окрестностях Нитры и далее к северу в сторону города Приевидза. Так что, по крайней мере, в этом отношении мы видим, что климат действительно меняется. Именно поэтому при выборе технологий землепользования я бы рекомендовал применять локальный подход, учитывая разнообразие доступных методов. Хотя в ходе сегодняшней лекции мы с коллегами уделили основное внимание технологии no-till, беспахотному земледелию, следует также рассмотреть и другие варианты, например, strip-till, то есть полосную обработку почвы. При таком методе интенсивной глубокой обработки подвергается лишь узкая полоса земли, тогда как соседний участок остается нетронутым. Чередуя эти способы, мы стремимся использовать преимущества обоих подходов. Таким образом, это еще один эффективный вариант, который мы можем взять на вооружение.
3: Означает ли это, что современная техника, специально разработанная для сокращения числа проходов при обработке почвы и выполнения всех операций, по сути, за один проход?
4: Разумеется, давайте возьмем классический пример. Сейчас в Словакии как раз идет сев рапса. Раньше при использовании традиционных методов требовалось больше времени, что вполне естественно, ведь нужно было выполнять целый ряд полевых операций. Сегодня же, если у меня есть техника, способная провести обработку почвы за один проход, и, скажем, прогноз обещает дождь, мне не нужно лишний раз пересушивать землю. Я могу разрыхлить ее непосредственно перед дождем и одновременно с этим посеять семена. Таким образом, я стремлюсь сохранить естественную влагу в различных почвенных горизонтах. Одним из спикеров на профессиональной лекции, посвященной адаптации методов ведения сельского хозяйства к изменениям климата, стал также Балинт Пем, словацкий фермер и предприниматель из поселка Патинце, наиболее известный широкой публике как успешный производитель мака и соучредитель Ассоциации молодых фермеров Словакии.
3: Итак, давайте обсудим, как именно вы решаете проблему изменения климата. Скажем, вопрос засухи и, возможно, другие проблемы, несмотря на то, что, как ни парадоксально, вы находитесь в местности, где протекает несколько водотоков. Патинце – это самый южный поселок Словакии, расположенный на левом берегу Дуная, примерно в 15 километрах от Комарна.
5: У нас в Патинцах уж господарями, да, соповедать, выше 10 роков.
4: Здесь, в Патинце, мы возделываем более 450 гектаров земли, применяя методы органического земледелия. Уже более 10 лет мы используем агротехнические приемы, адаптированные к засушливому климату. Мы на юге Словакии уже хорошо знакомы с этой проблемой. Экстремальные погодные колебания – это не только засуха. В отдельные годы мы сталкиваемся и с избыточными осадками. Такие перепады происходят все чаще и, разумеется, негативно сказываются на урожайности наших культур.
3: Какова ваша стратегия как фермеров? Каковы дальнейшие шаги? Как вы пытаетесь, скажем, в такие жаркие годы сохранять в почве хоть немного влаги?
5: Существуют
4: способы повлиять на долгосрочное плодородие почвы и ее способность удерживать влагу, в том числе, допустим, и на вашем собственном участке. Один из вариантов – использование системы орошения при наличии доступа к источнику воды. Однако сегодня главная проблема заключается в том, что даже те фермеры, которые вложили средства в ирригационную инфраструктуру и ранее имели доступ к воде, сталкиваются с трудностями.
5: Водные здрои, те токи, которые мамы там наоколо, так у нас это Вах, Дунай.
4: В местных водоемах и водотоках, таких как реки Вах, Дунай и Старожитова, уже более двух месяцев наблюдается нехватка воды, необходимой для полноценного орошения всех требуемых площадей. Системы орошения, пока немногие фермеры в них вкладываются, а те, кто это делает, это преимущественно производители специализированных культур. Особенно это касается плодоовощной продукции. Без полива в процессе выращивания просто невозможно получить качественный урожай. Добиться высокого качества фруктов или овощей без орошения не удастся.
3: Вы встали на путь внедрения агролесоводческих систем и подходов. Давайте обсудим, что именно это подразумевает и какую пользу приносит вашей сельскохозяйственной деятельности.
4: Да, агролесоводственные системы – это один из вариантов, или, если угодно, одна из составляющих решения, которые могут нам помочь. Впрочем, я бы сказал, что на данный момент мы, по сути, лишь испытываем такую систему, чтобы понять, принесет ли она пользу в будущем, в частности, в борьбе с ветровой и водной эрозией. Мое хозяйство расположено у Дуная, на практически равнинной местности, поэтому использование тени от деревьев для нас весьма актуально. Мы организовали агролесоводственную систему так, чтобы через 5 лет между рядами деревьев образовались затененные полосы земли, пригодные для возделывания. Это означает, что у нас есть 14-метровые полосы, засаженные деревьями, в частности местными видами дуба и лещины, которые хорошо нам подходят и встречаются в дикой природе. На участках между этими рядами деревьев мы регулярно проводим обработку почвы и высеиваем органические культуры. Например, выращиваем органическую сою. А недавно здесь росли чечевица и до этого мак. По мере роста деревьев мы, возможно, начнем высевать там даже кукурузу, особенно учитывая, что в этом году нам приходилось поливать даже 3-летние саженцы целых 8 раз.
3: Хотя вы только начинаете применять этот подход, можете ли вы уже количественно подтвердить, что он действительно работает и удерживает, скажем так, влагу именно там, где она нам нужна?
4: Учитывая, что эта агролесоводческая система занимает 30 гектаров, при том, что общая кадастровая площадь Патинца превышает 800 гектаров, она, безусловно, пока представляет собой лишь каплю в море и, разумеется, не может влиять на климат в глобальном масштабе. Она способна формировать лишь локальный микроклимат на конкретном участке. Поэтому для нас проект служит прежде всего пилотной инициативой. Если он окажется успешным и экономически выгодным в будущем, ведь после того, как деревья подрастут, в систему можно будет интегрировать органическое животноводство, то такой подход станет весьма перспективным. Это перекликается с практикой наших предков, которые совмещали лесное хозяйство с земледелием, выпасая скот на лесных участках. Этот метод ведения сельского хозяйства, применяемый в полузасушливых регионах, например, в испанской Андалусии, используется и по сей день. Подобные системы существуют и во Франции. Мы пытаемся адаптировать эти или схожие практики к условиям Словакии. Мы рассчитываем, что на участках, где деревья создают тень, удастся добиться более стабильной урожайности, особенно ценных культур, а со временем включить в систему и выращивание овощей. В дальнейшем можно будет добавить и животноводство. Таковы разнообразные варианты, которые агролесоводственные системы предлагают на перспективу, принося пользу и другим фермерам. Потенциальные возможности применения и разнообразие решений здесь поистине огромны.
3: Учитывая, что агролесоводство является одним из ключевых трендов в европейском сельском хозяйстве, в какой мере это требует от вас дополнительного обучения и как вы в этом плане взаимодействуете с самими лесоводами?
4: Да, это крайне важно. Когда речь идет о вмешательстве в природную среду, особенно долгосрочном, учитывая, что эти деревья живут более 100 лет, в первую очередь дубы, хотя для лещины этот срок, пожалуй, меньше, мы, разумеется, не можем действовать опрометчиво. Именно поэтому мы сотрудничаем с национальным лесным центром здесь, в Словакии. У меня также есть консультанты из университетов, в том числе из Венгрии, поскольку мы высаживали там саженцы, инокулированные трюфелем. Информацию мы получали преимущественно из одного из университетов Венгрии. Мы также используем международные источники, например, программу Erasmus, в рамках которой прошли недельную стажировку в Андалусии, и задействуем доступные нам разнообразные информационные платформы. Разумеется, мы также стремимся адаптировать собранные сведения к конкретным условиям и природной среде Словакии.
1: Эта дискуссия также напомнила о важном моменте, который мы обсуждали лично с госпожой Марион Янсен, главой директората Организации экономического сотрудничества и развития OECD по торговле и сельскому хозяйству. Речь шла о необходимости обучать фермеров управлению рисками, находящимися в сфере их контроля, обеспечивать наличие эффективной инфраструктуры и создавать благоприятные условия для научно-исследовательской деятельности и внедрения инноваций. Отрадно видеть, что такие условия созданы в историческом городе Нитра. Мы с нетерпением ждем проведения в следующем году сельскохозяйственной выставки «Агрокомплекс», которая, как и в этом году, соберет множество экспертов и станет площадкой для интересных дискуссий.

0: Радио Словакия International.
1: В конце этого месяца в Словакии пройдут совмещенные муниципальные и региональные выборы. В субботу, 24 октября, избиратели будут выбирать представителей в органы местного самоуправления, городов и муниципалитетов, а также руководящие органы самоуправляемых регионов. В этой серии из трех материалов мы расскажем о предстоящих выборах. Чем местные и региональные выборы отличаются от парламентских? Бранислав Герман из редакции Международного радио Словакии побеседовал с Мартином Гайдышем, директором департамента выборов, референдумов и политических партий Министерства внутренних дел. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор этого интервью.
2: Принципиальное различие между парламентскими выборами и выборами в органы местного самоуправления заключается в том, что на парламентских выборах избиратели делают выбор из закрытых партийных списков, где порядок кандидатов определяют сами политические партии. На выборах в органы местного самоуправления избиратели могут выбирать кандидатов из единого списка, включающего всех претендентов, независимо от их партийной принадлежности. Важно также отметить, что в местных выборах могут участвовать независимые кандидаты, тогда как баллотироваться в Национальный совет они не могут.
1: Кто имеет право голоса на муниципальных и региональных выборах?
2: Правом голоса обладают все жители муниципальных образований, имеющие там постоянное место жительства и достигшие 18-летнего возраста, не позднее дня выборов.
1: Могут ли словаки, проживающие за границей, или иностранцы, живущие в Словакии, также голосовать на предстоящих выборах?
2: Иностранцы, проживающие в Словакии, имеют право участвовать в этих выборах. Требования к ним такие же, как к гражданам Словацкой Республики. Избирателям должно исполниться 18 лет ко дню голосования, и они должны иметь постоянную регистрацию в соответствующем муниципалитете. Голосование из-за границы на муниципальных и региональных выборах не предусмотрено. Особенность этих выборов заключается в том, что каждый избиратель обязан голосовать на участке, соответствующем его месту постоянной регистрации. Возможность использования открепительного удостоверения отсутствует, а значит, голосование должно проходить именно на том участке, которому приписан избиратель по месту постоянного проживания. Разумеется, избиратель, находящийся за границей или проживающий там, но сохраняющий постоянную регистрацию в своем муниципалитете, может проголосовать, если лично явиться на свой избирательный участок в день выборов.
1: Каким требованиям должны были соответствовать кандидаты в депутаты региональных собраний и кандидаты на посты региональных губернаторов, и какие условия закон устанавливает для муниципальных депутатов и мэров?
2: Что касается депутатов советов самоуправляемых регионов или муниципальных советов, то на момент подачи документов для выдвижения кандидатуры им должно было исполниться 18 лет. Это обязательное требование. Разумеется, также необходимо постоянное проживание в том муниципалитете или регионе, где они баллотируются, и полная дееспособность. К мэрам и председателям советов самоуправляемых регионов предъявляется дополнительное требование. Они должны быть не моложе 25 лет.
1: Во второй части нашей серии материалов, посвященных выборам, мы на следующей неделе обсудим избирательную систему на выборах в органы местного самоуправления, а также ход избирательной кампании и период предвыборного моратория.
0: Радио Словакия International.
3: Район вокруг городов у подножия Малых Карпат, Модра и Пизинка, считается одним из типичных винодельческих регионов Словакии. Как и в прошлом, отчасти и сегодня, значительная часть вина в упомянутых местах производится из винограда с виноградников Глоговца. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг Глоговца рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Виноградари и виноделы Глоговца стремятся вывести на виноградниках, в том числе старые оригинальные сорта, типичные для этого региона. Винодел Франтишек Горка рассказал нам об этом более подробно.
4: Мы
2: решили возродить старинный сорт Медовец на наших виноградниках. Традиционно этот сорт в прошлом выращивался именно здесь. История гласит, что в нашем регионе Панония, таково было историческое название этого винодельческого региона, выращивалось много сортов винограда, и среди них был один очень интересный сорт. Из исторических источников мы узнали, что именно из нашего региона в Прагу экспортировался Медовец. Наши чешские братья очень его полюбили, и практически вся продукция этого медовца экспортировалась именно в Прагу.
3: Как далее рассказал нам Франтиш Игорка, им помогали специалисты, например, не только технологи, но и историки из музея краеведения в городе Глоговец.
4: Мы с вами правы, так исто черпали из властиведного музея.
2: Да, мы получили эту информацию, в том числе из музея краеведения, благодаря господину Урминскому, который открыл для нас эти данные. Мы даже обнаружили рекламные плакаты того исторического периода, и это стало таким толчком и подтверждением. Медовец даже упоминается в исторических книгах в качестве предлагаемого сорта вина.
3: Как же получилось, что спустя десятилетия медовец постепенно исчез с виноградников подножия Малых Карпат?
2: Говорят, что вино когда-то пили прежде всего для утоления жажды. Это были не те вина, которыми наслаждаются ради особых вкусовых ощущений, как, скажем, сортами из Бургундии. Люди работали, им требовалось освежиться и немного поднять себе настроение. В основном пили классические сорта, вроде Мюллер-Тургау или Вельш-Рислинга, а также зеленые вина. Таков был традиционный выбор, и медовец относился именно к этой категории легких вин. Затем постепенно наметилась тенденция к более характерным винам, таким как бургундские сорта Шардоне и Пино, в результате чего доля того, что я называю легкими винами, на виноградниках стала сокращаться. Так очередь дошла и до сорта Медовец, который уступил место сортам группы Пино. Виноградари стремились к современным сортам Шардоне, Пино Блан и им подобным. Поэтому Медовец постепенно сошел со сцены и просто исчез с виноградников, так как его перестали высаживать.
3: Если посмотреть на карту Словакии, то можно увидеть, что сорт винограда «Медовец», исчезнувший был из всех регионов страны, постепенно возвращается на виноградники, следуя примеру Венгрии и Чехии. Его выращивание возобновилось и в Лововце.
2: Логовецкий винодельческий район, подобно нашему винодельческому региону Малые Карпаты, некогда был самостоятельной винодельческой зоной. В окрестностях Логовца насчитывалось более 2000 гектаров виноградников, что является поистине редким явлением. Что касается того, что я говорил о сорте Медовец, о его ограниченном распространении, то предшественники, возделывавшие его, почти наверняка завозили его из Венгрии, откуда этот сорт и происходил. Он считался своего рода редкостью и в Малых Карпатах массово не выращивался. Сейчас мы собираем отзывы о вине «Медовец», узнаем мнения и вопросы покупателей. Пока реакция исключительно положительная, вино людям очень понравилось. В его вкусе ощущаются тонкие медовые нотки, да и аромат у него тоже медовый. Вероятно, именно эта особенность, напоминающая об аромате акациевого меда, и послужила источником названия этого сорта.
3: Возможно, и другие виноградари и виноделы найдут вдохновение в этом историческом подходе, принятом виноградарями в Лововце. Медовец характерен не только для теплых регионов Венгрии, но и для южной и юго-западной Словакии.
2: Дорогие друзья, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни. Всего вам самого-самого доброго. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал выставленную в Европейском парламенте карикатурную статую президента США Дональда Трампа. Он расценивает это как признак упадка Европейского Союза и призвал убрать скульптуру. Фицо заявил, что далеко не во всем согласен с политикой президента США, однако подчеркнул необходимость диалога и взаимного уважения между партнерами. Он также публично задался вопросом, согласилось бы руководство Европарламента на демонстрацию карикатуры высмеивающих президента Франции Эммануэля Макрона или канцлера Германии Фридриха Мерца. Поскольку ответ на этот вопрос совершенно очевиден, я ожидаю, что председатель Европарламента немедленно уберет оскорбительное изображение президента США из помещения Европарламента, добавил Фицо. Министра экономики Дениса Сакова провела переговоры с официальными лицами США о путях увеличения поставок американского СПГ в Европу, а также об альтернативных поставках нефти. В встречах также приняли участие представители компаний СПП и Словнафт. В Белом доме представители Словакии встретились с Джаредом Эйджаном, советником президента Трампа и исполнительным директором Совета по энергетическому номинированию, а затем провели встречу с заместителем министра Фрэнсисом Бруком в Министерстве финансов США. Словацкий министр заявила, что ее цель – обеспечить долгосрочный контракт на поставки СПГ для замены российского газа, поскольку его импорт в Европу будет полностью запрещен, начиная с осени 2027 года. Словакия и Исландия продолжают сотрудничество в сфере здравоохранения. Вслед за подписанием меморандума обе страны готовят на следующий год ряд экспертных мероприятий, посвященных реформированию системы охраны, психического здоровья и профилактики. Об этом сообщил Департамент коммуникации Министерства здравоохранения Словакии в связи с визитом министра здравоохранения Исландии Альмы Мюллер, которую в четверг в Турчанской теплице приветствовал словацкий министр Камил Шашко. Спустя 8 месяцев после подписания в феврале текущего года меморандума о взаимопонимании в сфере здравоохранения и медицинской науки, министры подвели предварительные итоги сотрудничества. Наибольший прогресс был достигнут в области охраны психического здоровья, научных исследований и медицинского образования. Одной из ключевых тем также стало развитие санаторно-курортного сектора, уточнили в Министерстве здравоохранения. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» стремится привлечь в Словакию больше туристов из Азербайджана. В Баку она представила Словакию как привлекательное европейское направление и организовала встречи словацких поставщиков туристических услуг с местными туроператорами. С 28 октября страны свяжут новый прямой авиарейс между Братиславой и Баку. Заболоченные леса и торфяники помогают сдерживать глобальное потепление, накапливая в почве огромные запасы углерода. Однако при пересыхании накопленный углерод может высвобождаться в атмосферу в виде углекислого газа, тем самым усиливая потепление. Ученые из Института лесной экологии Словацкой академии наук изучают факторы, влияющие на эти процессы, и ищут способы управления заболоченными лесами, которые позволили бы им сохранять способность удерживать как воду, так и углерод. Исследования не ограничиваются лишь углекислым газом. Важную роль играет и метан. При равном объеме газа в одинаковом временном интервале он оказывает значительно более сильное влияние на потепление. Он оказывает значительно более сильное влияние на потепление, чем углекислый газ.
0: Тема дня.
2: Любомир Фелдек, один из самых значимых словацких поэтов, прозаиков, драматургов и переводчиков, сегодня 9 октября отмечает свое 90-летие. Свои первые стихотворения он опубликовал в школьном журнале, еще учась в средней школе. Его творчество вдохновлено чешским поэтизмом, в частности поэзией Витязслава Незвала. В основе его поэзии лежит особая чуткость к окружающему миру. Для нее характерны повышенная эмоциональность, предметность, яркая образность, богатство воображения и камерность. Помимо собственного творчества, он также переводил произведения современной мировой поэзии, в частности, стихи Александра Блока, Владимира Маяковского и Гийома Аполлинера, а также классические драматические произведения Софокла и Уильяма Шекспира. Кроме того, он переводил сочинения таких авторов, как Иоганн Вольфганг Гёте, Александр Сергеевич Пушкин и многих других. Его поэзия, опирающаяся на игровую фантазию, ассоциативность и чувственно насыщенную образность, играет важную роль в формировании эстетического канона современной словацкой литературы для детей и юношества. Прежде всего, в таких жанрах, как поэзия, авторская сказка и пьесы для кукольного театра. В субботу 10 октября 2026 года в зале драмы нового здания Словацкого национального театра состоится торжественный вечер, посвященный Любомиру Фелдеку. Мероприятие под названием «Фелдек-90» организовано Словацким национальным театром совместно с компанией «La Plata Production» в знак признания творческого наследия писателя и его неоценимого вклада в чешско-словацкую литературу. Ведущим программы выступит литературный обозреватель и модератор Дадо Нать. Он будет сопровождать разнообразные творческие номера комментариями и интересными фактами из жизни и деятельности прославленного юбиляра. Гала-вечер объединит различные виды искусства. Актеры будут читать стихи Фелдека и отрывки из его драматических произведений. Также в программу войдут личные воспоминания о совместной работе с автором. Легендарный словацкий актер Франтишек Ковар представит драматическую часть вечера. Он исполнит фрагмент одной из пьес Фелдека. Таким образом, программа задумана не просто как памятное мероприятие, а как живая встреча с текстами, песнями и драматическими произведениями, сформировавшими творческий почерк Фелдека на протяжении десятилетий. Особое место в программе отведено Катке Фелдековой, актрисе и певице, дочери юбиляра. Именно для нее Любомир Фелдек написал тексты многих известных песен. Таким образом, в этот юбилейный вечер ее прекрасный голос соединит поэтические строки Фелдека с музыкой. Стоит отметить, что этой весной вышел новый перевод стихов Шарля Бодлера из сборника «Цветы зла» на словацкий язык, выполненный Фелдеком. По мнению литературоведов, в этих произведениях французский поэт вышел за рамки эстетических канонов романтизма XIX века, представив саркастический, а порой и жестокий взгляд на человека и общество и тем самым став одним из основоположников модернизма. Любомир Фелдек добавил: «Любовь всегда несет в себе не только радость, но и чувство меланхолии».
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. По традиции разрешите ознакомить вас, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор из 51-й агропродовольственной выставки «Агрокомплекс». После оживленной дискуссии на стенде представительства Европейской комиссии, посвященной современным методам адаптации сельского хозяйства к значительным изменениям климата, в частности к засухе, и их ощутимому влиянию на Словакию, мы побеседовали с двумя участниками обсуждения – профессором Павлом Финдурой, видным словацким ученым и представителем руководства Словацкого аграрного университета, и Балинтом Пеном, словацким фермером и предпринимателем. В конце этого месяца в Словакии пройдут совмещенные муниципальные и региональные выборы. В субботу 24 октября избиратели будут выбирать представителей в органы местного самоуправления, городов и муниципалитетов, а также в руководящие органы самоуправляемых регионов. В нашем втором сюжете мы предложим вашему вниманию разговор с Мартином Гайдушем, директором Департамента выборов, референдумов и политических партий Министерства внутренних дел. Ну а затем винодел Франтишек Горка расскажет о том, как на солнечных холмах вокруг города Глоговец рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания! Друзья, в предыдущих выпусках нашей программы мы представили вам эксклюзивное интервью с 51-й международной сельскохозяйственной выставки «Агрокомплекс». Сначала вы услышали мнение ключевых представителей сферы сельского хозяйства из Организации экономического сотрудничества и развития OECD Марион Янсен и Кристины Ружиковой. В следующем выпуске мы побеседовали с Петром Стано, главой представительства Европейской комиссии в Словакии.
3: После оживленной дискуссии на стенде представительства Европейской комиссии, посвященной современным методам адаптации сельского хозяйства к значительным изменениям климата, в частности к засухе и их ощутимому влиянию на Словакию, мы побеседовали с двумя участниками обсуждения – Павлом Финдурой и Балинтом Пемом. Профессор Павел Финдура – видный словацкий ученый, исследователь и представитель руководства Словацкого аграрного университета, рассказал об основных положениях своего доклада, касающегося эффективных методов борьбы с засухой в аграрном секторе.
4: Главное – не допускать пересыхания почвы. Однако я полагаю, что для большинства сельхозпроизводителей решающим фактором станет то, что обсуждалось сегодня во время лекции – экономический аспект. Ведь существует огромная разница между затратами, скажем, 700-800 евро на выращивание пшеницы и расходами в 1400 евро. В конечном счете необходимо оценивать экономический результат, а именно себестоимость производства продукции. Некоторые фермеры, располагающие соответствующей техникой, могут, например, выполнять вспашку за один проход.
3: С точки зрения обывателя понятно, что для этого требуется соответствующая техника. Однако верно ли также утверждение, что глубокая вспашка, практиковавшаяся в прошлом, в наши дни больше не применяется?
4: Впрочем, я бы не стал обобщать, поскольку всегда существовали сторонники как традиционных методов вспашки, так и технологий беспахотной обработки почвы. Я убежден, что необходимо всегда адаптироваться к конкретным условиям с учетом местной специфики. Ведь прежнее зонирование сельскохозяйственных угодий, установленное еще во времена Чехословакии, сегодня уже не актуально. Если оглянуться назад, то раньше самые плодородные почвы находились в южной части нашей территории, а сегодня мы говорим о засушливых аридных районах. Напротив, более плодородные почвы теперь встречаются в окрестностях Нитры и далее к северу в сторону города Приевидза. Так что, по крайней мере, в этом отношении мы видим, что климат действительно меняется.
5: А праве за то бисом поведал локальнее к тому.
4: Именно поэтому при выборе технологий землепользования я бы рекомендовал применять локальный подход, учитывая разнообразие доступных методов. Хотя в ходе сегодняшней лекции мы с коллегами уделили основное внимание технологии no-till, беспахотному земледелию. Следует также рассмотреть и другие варианты, например, strip-till, то есть полосную обработку почвы. При таком методе интенсивной и глубокой обработке подвергается лишь узкая полоса земли, тогда как соседний участок остается нетронутым. Чередуя эти способы, мы стремимся использовать преимущества обоих подходов. Таким образом, это еще один эффективный вариант, который мы можем взять на вооружение.
3: Означает ли это, что современная техника, специально разработанная для сокращения числа проходов при обработке почвы и выполнения всех операций, по сути, за один проход?
4: Разумеется, давайте возьмем классический пример. Сейчас в Словакии как раз идет сев рапса. Раньше при использовании традиционных методов требовалось больше времени, что вполне естественно, ведь нужно было выполнять целый ряд полевых операций. Сегодня же, если у меня есть техника, способная провести обработку почвы за один проход, и, скажем, прогноз обещает дождь, мне не нужно лишний раз пересушивать землю. Я могу разрыхлить ее непосредственно перед дождем и одновременно с этим посеять семена. Таким образом, я стремлюсь сохранить естественную влагу в различных почвенных горизонтах. Одним из спикеров на профессиональной лекции, посвященной адаптации методов ведения сельского хозяйства к изменениям климата, стал также Балинт Пем, словацкий фермер и предприниматель из поселка Патинце, наиболее известный широкой публике как успешный производитель мака и соучредитель Ассоциации молодых фермеров Словакии.
3: Итак, давайте обсудим, как именно вы решаете проблему изменения климата. Скажем, вопрос засухи и, возможно, другие проблемы, несмотря на то, что, как ни парадоксально, вы находитесь в местности, где протекает несколько водотоков. Патинце – это самый южный поселок Словакии, расположенный на левом берегу Дуная, примерно в 15 километрах от Комарна.
5: У нас в Патинцах уж господарами, да, соповедать, выше 10 роков.
4: Здесь, в Патинце, мы возделываем более 450 гектаров земли, применяя методы органического земледелия. Уже более 10 лет мы используем агротехнические приемы, адаптированные к засушливому климату. Мы на юге Словакии уже хорошо знакомы с этой проблемой. Экстремальные погодные колебания – это не только засуха. В отдельные годы мы сталкиваемся и с избыточными осадками. Такие перепады происходят все чаще и, разумеется, негативно сказываются на урожайности наших культур.
3: Какова ваша стратегия как фермеров? Каковы дальнейшие шаги? Как вы пытаетесь, скажем, в такие жаркие годы сохранять в почве хоть немного влаги?
5: Существуют
4: способы повлиять на долгосрочное плодородие почвы и ее способность удерживать влагу, в том числе, допустим, и на вашем собственном участке. Один из вариантов – использование системы орошения при наличии доступа к источнику воды. Однако сегодня главная проблема заключается в том, что даже те фермеры, которые вложили средства в ирригационную инфраструктуру и ранее имели доступ к воде, сталкиваются с трудностями.
5: Водные здоровья, те токи, которые мамы там наоколо, так у нас это Вах, Дунай.
4: В местных водоемах и водотоках, таких как реки Вах, Дунай и Стара Житава, уже более двух месяцев наблюдается нехватка воды, необходимой для полноценного орошения всех требуемых площадей. Системы орошения, пока немногие фермеры в них вкладываются, а те, кто это делает, это преимущественно производители специализированных культур. Особенно это касается плодоовощной продукции. Без полива в процессе выращивания просто невозможно получить качественный урожай. Добиться высокого качества фруктов или овощей без орошения не удастся.
3: Вы встали на путь внедрения агролесоводческих систем и подходов. Давайте обсудим, что именно это подразумевает и какую пользу приносит вашей сельскохозяйственной деятельности.
4: Да, агролесоводственные системы – это один из вариантов, или, если угодно, одна из составляющих решения, которые могут нам помочь. Впрочем, я бы сказал, что на данный момент мы, по сути, лишь испытываем такую систему, чтобы понять, принесет ли она пользу в будущем, в частности, в борьбе с ветровой и водной эрозией. Мое хозяйство расположено у Дуная, на практически равнинной местности, поэтому использование тени от деревьев для нас весьма актуально. Мы организовали агролесоводственную систему так, чтобы через 5 лет между рядами деревьев образовались затененные полосы земли, пригодные для возделывания. Это означает, что у нас есть 14-метровые полосы, засаженные деревьями, в частности местными видами дуба и лещины, которые хорошо нам подходят и встречаются в дикой природе. На участках между этими рядами деревьев мы регулярно проводим обработку почвы и высеиваем органические культуры. Например, выращиваем органическую сою, а недавно здесь росли чечевица и до этого мак. По мере роста деревьев мы, возможно, начнем высевать там даже кукурузу, особенно учитывая, что в этом году нам приходилось поливать даже 3-летние саженцы целых 8 раз.
3: Хотя вы только начинаете применять этот подход, можете ли вы уже количественно подтвердить, что он действительно работает и удерживает, скажем так, влагу именно там, где она нам нужна?
4: Учитывая, что эта агролесоводческая система занимает 30 гектаров, при том, что общая кадастровая площадь Патинца превышает 800 гектаров, она, безусловно, пока представляет собой лишь каплю в море и, разумеется, не может влиять на климат в глобальном масштабе. Она способна формировать лишь локальный микроклимат на конкретном участке. Поэтому для нас проект служит прежде всего пилотной инициативой. Если он окажется успешным и экономически выгодным в будущем, ведь после того, как деревья подрастут, в систему можно будет интегрировать органическое животноводство, то такой подход станет весьма перспективным. Это перекликается с практикой наших предков, которые совмещали лесное хозяйство с земледелием, выпасая скот на лесных участках. Этот метод ведения сельского хозяйства, применяемый в полузасушливых регионах, например, в испанской Андалусии, используется и по сей день. Подобные системы существуют и во Франции. Мы пытаемся адаптировать эти или схожие практики к условиям Словакии. Мы рассчитываем, что на участках, где деревья создают тень, удастся добиться более стабильной урожайности, особенно ценных культур, а со временем включить в систему и выращивание овощей. В дальнейшем можно будет добавить и животноводство. Таковы разнообразные варианты, которые агролесоводственные системы предлагают на перспективу, принося пользу и другим фермерам. Потенциальные возможности применения и разнообразие решений здесь поистине огромны.
3: Учитывая, что агролесоводство является одним из ключевых трендов в европейском сельском хозяйстве, в какой мере это требует от вас дополнительного обучения и как вы в этом плане взаимодействуете с самими лесоводами?
4: Да, это крайне важно. Когда речь идет о вмешательстве в природную среду, особенно долгосрочном, учитывая, что эти деревья живут более 100 лет, в первую очередь дубы, хотя для лещины этот срок, пожалуй, меньше, мы, разумеется, не можем действовать опрометчиво. Именно поэтому мы сотрудничаем с Национальным лесным центром здесь, в Словакии. У меня также есть консультанты из университетов, в том числе из Венгрии, поскольку мы высаживали там саженцы, инокулированные трюфелем. Информацию мы получали преимущественно из одного из университетов Венгрии. Мы также используем международные источники, например, программу Erasmus, в рамках которой прошли недельную стажировку в Андалусии, и задействуем доступные нам разнообразные информационные платформы. Разумеется, мы также стремимся адаптировать собранные сведения к конкретным условиям и природной среде Словакии.
1: Эта дискуссия также напомнила о важном моменте, который мы обсуждали лично с госпожой Марион Янсен, главой директората Организации экономического сотрудничества и развития OECD по торговле и сельскому хозяйству. Речь шла о необходимости обучать фермеров управлению рисками, находящимися в сфере их контроля, обеспечивать наличие эффективной инфраструктуры и создавать благоприятные условия для научно-исследовательской деятельности и внедрения инноваций. Отрадно видеть, что такие условия созданы в историческом городе Нитра. Мы с нетерпением ждем проведения в следующем году сельскохозяйственной выставки «Агрокомплекс», которая, как и в этом году, соберет множество экспертов и станет площадкой для интересных дискуссий.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: В конце этого месяца в Словакии пройдут совмещенные муниципальные и региональные выборы. В субботу, 24 октября, избиратели будут выбирать представителей в органы местного самоуправления, городов и муниципалитетов, а также руководящие органы самоуправляемых регионов. В этой серии из трех материалов мы расскажем о предстоящих выборах. Чем местные и региональные выборы отличаются от парламентских? Бранислав Герман из редакции Международного радио Словакии побеседовал с Мартином Гайдышем, директором департамента выборов, референдумов и политических партий Министерства внутренних дел. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор этого интервью.
2: Принципиальное различие между парламентскими выборами и выборами в органы местного самоуправления заключается в том, что на парламентских выборах избиратели делают выбор из закрытых партийных списков, где порядок кандидатов определяют сами политические партии. На выборах в органы местного самоуправления избиратели могут выбирать кандидатов из единого списка, включающего всех претендентов, независимо от их партийной принадлежности. Важно также отметить, что в местных выборах могут участвовать независимые кандидаты, тогда как баллотироваться в Национальный совет они не могут.
1: Кто имеет право голоса на муниципальных и региональных выборах?
2: Правом голоса обладают все жители муниципальных образований, имеющие там постоянное место жительства и достигшие 18-летнего возраста, не позднее дня выборов.
1: Могут ли словаки, проживающие за границей, или иностранцы, живущие в Словакии, также голосовать на предстоящих выборах?
2: Иностранцы, проживающие в Словакии, имеют право участвовать в этих выборах. Требования к ним такие же, как к гражданам Словацкой Республики. Избирателям должно исполниться 18 лет ко дню голосования, и они должны иметь постоянную регистрацию в соответствующем муниципалитете. Голосование из-за границы на муниципальных и региональных выборах не предусмотрено. Особенность этих выборов заключается в том, что каждый избиратель обязан голосовать на участке, соответствующем его месту постоянной регистрации. Возможность использования открепительного удостоверения отсутствует, а значит, голосование должно проходить именно на том участке, которому приписан избиратель по месту постоянного проживания. Разумеется, избиратель, находящийся за границей или проживающий там, но сохраняющий постоянную регистрацию в своем муниципалитете, может проголосовать, если лично явиться на свой избирательный участок в день выборов.
1: Каким требованиям должны были соответствовать кандидаты в депутаты региональных собраний и кандидаты на посты региональных губернаторов, и какие условия закон устанавливает для муниципальных депутатов и мэров?
2: Что касается депутатов советов самоуправляемых регионов или муниципальных советов, то на момент подачи документов для выдвижения кандидатуры им должно было исполниться 18 лет. Это обязательное требование. Разумеется, также необходимо постоянное проживание в том муниципалитете или регионе, где они баллотируются, и полная дееспособность. К мэрам и председателям советов самоуправляемых регионов предъявляется дополнительное требование. Они должны быть не моложе 25 лет.
1: Во второй части нашей серии материалов, посвященных выборам, мы на следующей неделе обсудим избирательную систему на выборах в органы местного самоуправления, а также ход избирательной кампании и период предвыборного моратория.
0: Радио Словакия Интернешнл.
3: Район вокруг городов у подножия Малых Карпат, Модра и Пизинка, считается одним из типичных винодельческих регионов Словакии. Как и в прошлом, отчасти и сегодня, значительная часть вина в упомянутых местах производится из винограда с виноградников Глоговца. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг Глоговца рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Виноградари и виноделы Глоговца стремятся вывести на виноградниках, в том числе старые оригинальные сорта, типичные для этого региона. Винодел Франтиши Горка рассказал нам об этом более подробно.
4: Мы решили возродить старинный сорт Медовец на наших виноградниках. Традиционно этот сорт в прошлом выращивался именно здесь. История гласит, что в нашем регионе Панония, таково было историческое название этого винодельческого региона, выращивалось много сортов винограда, и среди них был один очень интересный сорт. Из исторических источников мы узнали, что именно из нашего региона в Прагу экспортировался Медовец. Наши чешские братья очень его полюбили, и практически вся продукция этого медовца экспортировалась именно в Прагу.
3: Как далее рассказал нам Франтиш Игорка, им помогали специалисты, например, не только технологи, но и историки из музея краеведения в городе Глоговец.
5: Да, мы получили эту информацию, в том числе из музея краеведения, благодаря господину Урминскому, который открыл для нас эти данные. Мы даже обнаружили рекламные плакаты того исторического периода, и это стало таким толчком и подтверждением. Медовец даже упоминается в исторических книгах в качестве предлагаемого сорта вина.
3: Как же получилось, что спустя десятилетия медовец постепенно исчез с виноградников подножия Малых Карпат?
5: Говорят,
4: что вино когда-то пили прежде всего для утоления жажды. Это были не те вина, которыми наслаждаются ради особых вкусовых ощущений, как, скажем, сортами из Бургундии. Люди работали, им требовалось освежиться и немного поднять себе настроение. В основном пили классические сорта, вроде Мюллер-Тургау или Вельш-Рислинга, а также зеленые вина. Таков был традиционный выбор, и медовец относился именно к этой категории легких вин. Затем постепенно наметилась тенденция к более характерным винам, таким как бургундские сорта Шардоне и Пино, в результате чего доля того, что я называю легкими винами, на виноградниках стала сокращаться. Так очередь дошла и до сорта Медовец, который уступил место сортам группы Пино. Виноградари стремились к современным сортам Шардоне, Пино Блан и им подобным. Поэтому Медовец постепенно сошел со сцены и просто исчез с виноградников, так как его перестали высаживать.
3: Если посмотреть на карту Словакии, то можно увидеть, что сорт винограда «Медовец», исчезнувший был из всех регионов страны, постепенно возвращается на виноградники, следуя примеру Венгрии и Чехии. Его выращивание возобновилось и в Лововце.
4: Логовецкий винодельческий район, подобно нашему винодельческому региону Малые Карпаты, некогда был самостоятельной винодельческой зоной. В окрестностях Логовца насчитывалось более 2000 гектаров виноградников, что является поистине редким явлением. Что касается того, что я говорил о сорте Медовец, о его ограниченном распространении, то предшественники, возделывавшие его, почти наверняка завозили его из Венгрии, откуда этот сорт и происходил. Он считался своего рода редкостью и в Малых Карпатах массово не выращивался. Сейчас мы собираем отзывы о вине «Медовец», узнаем мнения и вопросы покупателей. Пока реакция исключительно положительная, вино людям очень понравилось. В его вкусе ощущаются тонкие медовые нотки, да и аромат у него тоже медовый. Вероятно, именно эта особенность, напоминающая об аромате акациевого меда, и послужила источником названия этого сорта.
3: Возможно, и другие виноградари и виноделы найдут вдохновение в этом историческом подходе, принятом виноградарями в Логовце. Медовец характерен не только для теплых регионов Венгрии, но и для южной и юго-западной Словакии.
2: Дорогие друзья, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаю вам хорошо провести выходные дни. Всего вам самого-самого доброго. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие радиослушатели. В эфире ежедневная получасовая программа Международного радио «Словакия» и «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко. И за звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут. Позвольте ознакомить вас с содержанием сегодняшнего субботнего выпуска. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. По субботам к столетию Словацкого радио мы выбираем из архива самые интересные сюжеты. В сегодняшнем выпуске мы предложим вашему вниманию разговоры со словацкими экспертами, в которых они поделятся своими воспоминаниями о мерах, принятых в Чехословакии в связи с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять в 1986 году. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Даты, события, люди.
3: 4 октября 1947 года родился Дезидер Дежу Урсини, словацкий музыкант, композитор и певец, работавший в жанрах биг-бит и арт-рок. Вместе с Фарианом Варгой и Павлом Хамелом он составляет трио главных основателей современной словацкой рок-музыки. Дежу Урсини всегда несколько отклонялся своими проектами от привычного отечественного музыкального творчества. Уже в середине 60-х годов с группой «Битман» он сместил «Олимпик» с пьедестала лучшей чехословацкой группы, а два года спустя с ритм-н-блюзовой группы «Soulman» он выиграл первый фестиваль чехословацкого бита в Чехии. Даже сегодня можно сказать, что его первый крупный альбом «Провизориум» принадлежит к сокровищнице чехословацкого рока.

Профессиональный Адежа Урсини посвятил себя документальному кино, где работал режиссером, драматургом, сценаристом, автором темы музыки для фильмов. Большая часть его музыкальной карьеры связана с поэтом и своим, так сказать, придворным лириком Иваном Штырбкой, с которым он сотрудничал над 11 студийными альбомами. Урсини ушел из жизни очень рано, в возрасте 47 лет. 4 октября свой день рождения отметила популярная словацкая актриса и певица Нелла Потискова. Она родилась в 1990 году, начала петь с 8 лет, окончила Братиславскую консерваторию. В 14 лет Нелла получила роль Катки в мюзикле «Не забирайте у нас принцессу». Она участвовала в спектакле «Скрипач на крыше» под руководством Йозефа Беднарика, исполнила главную роль принцессы в балете «Золушок» в Словацком национальном театре. Также исполнила роль Марии в мюзикле «Вестсайдская история». В 2009 году вместе с Камилом Микулчиком они участвовали в национальном туре конкурса песни Евровидения, откуда вышли в полуфинал в Москве в качестве победителя с песни «Лети сквозь тьму».

По результатам жеребьевки Апатитского с Микулчиком дошли до второго полуфинала среди 19 стран, из которых только 10 могли пройти в финал. Они были посеяны под номером 8, и в финал не прошли. Сегодня Нала Апатитского снимается в телевизионных сериалах и выступает в мюзиклах. 6 октября 1975 года в Банской Бистрице родился словацкий политик, шестой президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини. Он занимал пост премьер-министра Словацкой Республики с 2018 по 2020 год. Дважды занимал пост председателя Национального совета. Первый раз 25 ноября 2014 года по 23 марта 2016, а второй раз 25 октября 2023 года по 7 апреля 2024 года, когда был избран президентом. Пеллегрини – единственный словацкий политик, занимавший все высшие конституционные должности. 9 октября 1704 года в Братиславе родился Ян Андрей Сегнер – физик, врач, астроном, ботаник, математик и изобретатель немецкого происхождения. Звание профессора математики и естественных наук ему присвоили в Гёттингене, кстати, специально учрежденное для него. Будучи одним из первых естествоиспытателей, читавших экспериментальные лекции по химии, он также отвечал за строительство университетской обсерватории в Гёттингене. В 1754 году он был назначен профессором математики и физики в университете Галле, сменив философа и математика Кристиана Вольфа. Здесь он основал Гальскую обсерваторию. Среди его учеников были философ Христиан Гарве и немецкий богослов и поэт Август Немейер. Сегнер, один из ведущих естествоиспытателей своего времени, был членом Прусской академии наук в Берлине, Королевского общества в Лондоне и Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Он также занимался астрономией, принципами существования света и регулированием кровяного давления. Его могила находится на городском кладбище в Галле. В честь ученого названы улицы в Братиславе, улица и школа в Галле, а также кратер на Луне. 10 октября 1702 года родился еще один славный ученый XVIII века – Франтишек Борджиа Керри, физик, астроном, историк и член ордена иезуитов. В середине XVIII века он занимал должность ректора университетов Трнавы и Кошице, а также префекта Трнавской иезуитской семинарии. Керри также принимал участие в создании и строительстве астрономической обсерватории в Трнаве. Опыт в строительстве подобных сооружений он получил во время поездки в Рим в 1730-х годах, когда посетил несколько современных европейских обсерваторий. Астрономические инструменты для Трнавской обсерватории он изготовил самостоятельно. Керри сам разработал метод шлифовки полых зеркал и использовал эксперименты для определения наиболее подходящего типа сплава для своих инструментов. Некоторые из этих инструментов получили положительные отзывы за рубежом. Среди астрономов, высоко отзывавшихся о них, был француз Жак Кассини. Франтишек Керри был учителем первого поколения современных физиков Андрея Яслинского, Антона Ревицкого, Яна Иванчича, Андрея Адани и других. Помимо естественных наук, он также изучал византийскую и османскую историю. 11 октября 2001 года реконструированный мост Марии Валерии через Дунай, соединяющий венгерский Эстергом со словацким городом Штурово, был торжественно открыт для эксплуатации в присутствии премьер-министров обеих стран Микулаша Дзуринды и Виктора Орбана, а также комиссара Европейского союза по вопросам расширения Гюнтера Верхойгена. Этот железный мост был построен еще в 1895 году. Оригинальная идея принадлежит венгерскому архитектору Янушу Фекетехази, который также спроектировал мост в Камарна. Мост дважды был уничтожен в 1919 году после Первой мировой войны и в 1944 во время Второй мировой, отступающей немецкой армии. С тех пор Штурово и Эстергом долгие годы оставались без мостового сообщения. Ситуация изменилась лишь спустя 57 лет. Это только небольшое количество событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить в эти дни.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. В следующем сюжете мы предложим вашему вниманию разговоры со словацкими экспертами, в которых они поделятся своими воспоминаниями о мерах, принятых в Чехословакии в связи с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять в 1986 году.
1: Страницы истории.
2: Дата 26 апреля 1986 года навсегда будет ассоциироваться с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять. Взрыв выбросил в атмосферу радиоактивное облако, которое распространилось по западной части Советского Союза, Восточной Европе и Скандинавии. Обширные территории вокруг электростанции были загрязнены, что потребовало эвакуации и переселения около 200 тысяч жителей. Авария также изменила подходы к атомной энергетике в мире. Словацкая атомная электростанция в Ясловской Богунице одной из первых получила косвенную информацию о происходящем в мире.
3: Для начала давайте заглянем в радиоархив и послушаем выступление тогдашнего президента Чехословацкой Социалистической Республики Густава Гусака на правительственном совещании в конце мая 1986 года, посвященному взрыву на Чернобыльской АЭС.
2: Сразу после получения первой информации наши высшие органы приняли меры для проведения необходимых замеров несколько раз в день по всей нашей территории. Регулярно и объективно предоставлялась информация об их результатах и развитии ситуации. По этой причине я хотел бы подчеркнуть, что угрозы здоровью сограждан не было, и, следовательно, не было необходимости принимать чрезвычайные меры.
3: Упомянутые подробные измерения действительно были проведены, однако лишь спустя несколько дней после взрыва. Сотрудники атомной электростанции в Ясловске-Богунице получили информацию практически сразу. Например, многолетний губернатор Трнавского края Тибор Микуш в то время возглавлял отдел технического контроля и оперативной диагностики на Словацкой АЭС. Вот как он вспоминал апрель 1986 года в интервью для Словацкого радио.
2: Мы были удивлены, когда вошли на территорию электростанции, и дозиметрические устройства, проверяющие сотрудников, покидающих электростанцию на предмет заражения, включились уже при нашем входе. Это означает, что там присутствовало в каком-то небольшом количестве радиоактивная пыль. Но я хотел бы отметить, что дозиметрические устройства были настроены настолько точно, что их обычно можно было активировать с помощью часов с фосфорным циферблатом. Таким образом, у нас всегда была высокая культура защиты сотрудников от радиации. При работе в контролируемой зоне мы использовали два типа дозиметров. И если кто-то задерживался в помещении дольше положенного времени и при этом получал дозу, не представляющую опасности, которая даже не соответствовала дозе, указанной на этикетке как превышенная, то случай серьезно обсуждался и рассматривались способы предотвращения подобных ситуаций.
3: Авария на Чернобыльской АЭС не затронула жителей тогдашней Чехословакии сильнее, чем различные испытания ядерного оружия по всему миру. Сошлись во мнению эксперты на одной из конференций, посвященных катастрофам в атомной энергетике. В первые дни после взрыва жители не были проинформированы, поэтому у них не было возможности защититься от радиоактивной пыли. Несколько лет назад об этом рассказал для Словацкого радио ныне покойный эксперт Милан Репка, работавший руководителем энергоблоков В1 и В2 в Ясловске-Богунице.
4: Конечно, официальная информация была опубликована не сразу, а гораздо позже. Она была не совсем точной. В результате 1 мая жители Чехословакии мирно вышли на демонстрации. С сегодняшней точки зрения меры следовало принять незамедлительно, а некоторые были приняты лишь через несколько дней после аварии. Можно было предотвратить попадание радиоактивной пыли на тела людей и исключить опасное воздействие на их организм.
3: Давайте попробуем представить и сравнить этот уровень радиации, скажем, с рентгеновским обследованием. Каковы были значения? Были ли они значимыми для здоровья населения?
5: Это уже долгая доба отсюда, а уже 10 лет на двухотку. На Словенску...
4: С тех пор прошло много лет, я уже 10 лет на пенсии. В любом случае, в Словакии или в бывшей Чехословакии уровень радиоактивного загрязнения превышал допустимую норму, но не более чем в 10 раз. Чехословакии в этом отношении повезло. С точки зрения радиационного загрязнения по сравнению с северными и южными государствами. Ветер дважды поднимал пыль над Польшей и Венгрией, а в Словакии радиоактивной пыли было гораздо меньше.
3: Обсуждавшиеся в то время меры были лишь устными, они не были официально опубликованы.
4: Официально, насколько мне известно, государство не опубликовало никаких мер. Будучи в то время сотрудником атомной электростанции, я знал, что делать. Я также рекомендовал своим знакомым определенные меры. Например, ограничение проветривания, гигиену, ограничение потребления определенных продуктов питания, молока, грибов и так далее.
3: Распад радиоактивности произошел не мгновенно, но и не был необратимым.
5: В
4: результате аварии образуются различные продукты деления с разными периодами полураспада. Это означает, что одни распадутся за несколько часов, а другие за месяцы или даже годы.
3: Милан Рыбко добавил, что чернобыльский реактор имел иные физические свойства, чем реактор в Ясловске-Богунице. В этом контексте в мире стали больше говорить о повышении ядерной безопасности подобных объектов. Однако чернобыльская катастрофа стала следствием не технологического сбоя, а человеческого фактора.
4: Авария на Чернобыльской АЭС произошла во время испытания реактора, когда электростанцию должны были запустить после временной остановки производства. Должно быть, там что-то было упущено. Я предполагаю, что это был человеческий фактор, потому что технологии, хотя тогда и были на другом уровне, чем сегодня, были вполне способны предотвратить эту аварию.
3: Как отметил Владимир Слугинь, научный сотрудник Института ядерной и физической инженерии факультета электротехники и информатики Словацкого технического университета в Братиславе, авария на Чернобыльской АЭС означала в том числе изменение восприятия ядерной энергетики и ее безопасности.
2: Были внедрены ориентированные на симптомы правила, обучение и процедуры. Это означало, что они предвидели, какие несчастные случаи могут произойти, и реагировали соответствующим образом. Кроме того, начали разрабатываться исследования и анализы так называемых тяжелых аварий. Были написаны различные аналитические работы, прогнозирующие возможные последствия, оптимальные процедуры и меры реагирования в случае подобных аварий. Были вложены значительные средства в аппаратное обеспечение, новые системы безопасности, а количество независимых систем увеличено для предотвращения серьезных аварий. Уровень безопасности повысился на несколько порядков.
3: А что касается Чехословакии, чему мы научились в наших странах? Реактор в Чернобыле немного отличался по конструкции от того, что установлен на атомной электростанции в Ясловске-Богунице.
1: В основе всего лежит проект. Реактор ВВР-440 за многие годы эксплуатации этих энергоблоков, а в мире их было 78, ни разу не демонстрировал аварийных неисправностей или отказов. Поэтому можно сказать, что с концептуальной точки зрения ВВР-440 является одним из самых безопасных реакторов в мире. Конечно, за 30 лет после Чернобыля были проведены различные анализы возможных событий, в том числе и для реакторов этого типа. После аварии на Фукусимской АЭС проводились стресс-тесты. В анализ были добавлены различные, даже крайне маловероятные события. По этой причине я думаю, что эта область изучалась долгое время, и уровень безопасности чрезвычайно высок.
3: Как напомнил Владимир Слугинь, угроза исходит не только от подобных аварий на атомных электростанциях.
1: В
2: ходе испытаний ядерного оружия в атмосферу выбрасывается в несколько раз больше радиоактивных веществ. Я бы сказал, более чем на порядок. Мы не только не знали об этих испытаниях в прошлом, но и понятия не имели об их воздействии на нашу территорию. Кроме того, различные промышленные аварии, которые происходят, воспринимаются, как правило, человечеством, как нечто само собой разумеющееся. Где-то происходит пожар, где-то взрыв, и в результате погибают люди. Ядерная энергия прочно укрепилась в сознании людей таким образом, что любое незначительное количество радиации, не оказывающее существенного влияния на здоровье человека, воспринимается крайне негативно и часто приводит к истерике. Терезия Мелихерова, эксперт из Словацкого гидрометеорологического института, также подтверждает, что радиационный мониторинг фиксировал на протяжении нескольких лет гораздо более высокий уровень радиации, чем в упомянутом выше 1986 году.
3: Причиной запуска такой системы стали ядерные испытания и масштабное глобальное загрязнение атмосферы. Поэтому метеорологическим службам по всему миру была поручена задача мониторинга радиоактивности в атмосфере, кроме других параметров воздуха. Архив старше, он датируется 1962 годом. И меня удивило, когда я начала изучать этот вопрос, что максимальные измеренные значения были зафиксированы именно в 1962 году. И они в 10 раз превышали максимальное значение 1986 года. Так вот, об этом люди действительно мало знают. Потому что загрязнение атмосферы в результате ядерных испытаний носило глобальный, всемирный масштабный характер. Оно было настолько масштабным, что затронуло не только нижний слой атмосферы, тропосферу, как это было в случае с Чернобыльской катастрофой, но и распространилось вплоть до стратосферы. Дозы радиации, полученные людьми в то время, были примерно в 10 раз выше, чем максимальные во время Чернобыльской катастрофы. Более того, такой уровень радиации сохранялся почти весь 1962 год, в то время как максимальное значение в год Чернобыля держались около 3 месяцев.
1: Таким образом, ядерные испытания начала 1960-х годов затронули население нашей республики гораздо сильнее, чем авария 40-летней давности. Тем не менее, это было время серьезных испытаний для человечества, использования ядерной энергии в мирных целях.
0: На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу субботнюю программу. Последние полчаса с вами в эфире были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго. И до новых встреч в эфире.
4: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Mytna 1, PO Box 55, 817-55 Bratislava, Slovakia. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие радиослушатели. В эфире ежедневная получасовая программа Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко. И за звукорежиссерским пультом работает Абдулла Руд. Позвольте ознакомить вас с содержанием сегодняшнего субботнего выпуска. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. По субботам к столетию Словацкого радио мы выбираем из архива самые интересные сюжеты. В сегодняшнем выпуске мы предложим вашему вниманию разговоры со словацкими экспертами, в которых они поделятся своими воспоминаниями о мерах, принятых в Чехословакии в связи с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять в 1986 году. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Даты, события, люди.
3: 4 октября 1947 года родился Дезидер Дежу Урсини, словацкий музыкант, композитор и певец, работавший в жанрах биг-бит и арт-рок. Вместе с Варианом Варгой и Павлом Хамелом он составляет трио главных основателей современной словацкой рок-музыки. Дежу Урсини всегда несколько отклонялся своими проектами от привычного отечественного музыкального творчества. Уже в середине 60-х годов с группой «Битман» он сместил «Олимпик» с пьедестала лучшей чехословацкой группы, а два года спустя с ритм-н-блюзовой группы «Soulman» он выиграл первый фестиваль чехословацкого бита в Чехии. Даже сегодня можно сказать, что его первый крупный альбом «Провизориум» принадлежит к сокровищнице чехословацкого рока.

Профессиональное Дэ Жу Урсини посвятил себя документальному кино, где работал режиссером, драматургом, сценаристом, автором темы музыки для фильмов. Большая часть его музыкальной карьеры связана с поэтом и своим, так сказать, придворным лириком Иваном Штырбкой, с которым он сотрудничал над 11 студийными альбомами. Урсини ушел из жизни очень рано, в возрасте 47 лет. 4 октября свой день рождения отметила популярная словацкая актриса и певица Нелла Потискова. Она родилась в 1990 году, начала петь с 8 лет, окончила Братиславскую консерваторию. В 14 лет Нелла получила роль Катки в мюзикле «Не забирайте у нас принцессу». Она участвовала в спектакле «Скрипач на крыше» под руководством Йозефа Беднарика, исполнила главную роль принцессы в балете «Золушок» в Словацком национальном театре. Также исполнила роль Марии в мюзикле «Вессайская история». В 2009 году вместе с Камилом Микулчиком они участвовали в национальном туре конкурса «Песни Евровидения», откуда вышли в полуфинал в Москве в качестве победителя с песни «Лети сквозь тьму».

По результатам жеребьевки Апатитского с Микулчиком дошли до второго полуфинала среди 19 стран, из которых только 10 могли пройти в финал. Они были посеяны под номером 8, и в финал не прошли. Сегодня Нала Апатитского снимается в телевизионных сериалах и выступает в мюзиклах. 6 октября 1975 года в Банской Бистрице родился словацкий политик, шестой президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини. Он занимал пост премьер-министра Словацкой Республики с 2018 по 2020 год, дважды занимал пост председателя Национального совета, первый раз 25 ноября 2014 года по 23 марта 2016, а второй раз 25 октября 2023 года по 7 апреля 2024 года, когда был избран президентом. Пеллегрини – единственный словацкий политик, занимавший все высшие конституционные должности. 9 октября 1704 года в Братиславе родился Ян Андрей Сегнер – физик, врач, астроном, ботаник, математик и изобретатель немецкого происхождения. Звание профессора математики и естественных наук ему присвоили в Гёттингене, кстати, специально учрежденное для него. Будучи одним из первых естествоиспытателей, читавших экспериментальные лекции по химии, он также отвечал за строительство университетской обсерватории в Гёттингене. В 1754 году он был назначен профессором математики и физики в университете Галле, сменив философа и математика Кристиана Вольфа. Здесь он основал Гальскую обсерваторию. Среди его учеников были философ Христиан Гарве и немецкий богослов и поэт Август Немейер. Сегнер, один из ведущих естествоиспытателей своего времени, был членом Прусской академии наук в Берлине, Королевского общества в Лондоне и Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Он также занимался астрономией, принципами существования света и регулированием кровяного давления. Его могила находится на городском кладбище в Галле. В честь ученого названы улица в Братиславе, улица и школа в Галле, а также кратер на Луне. 10 октября 1702 года родился еще один славный ученый XVIII века – Франтишек Борджиа Кэри, физик, астроном, историк и член ордена иезуитов. В середине XVIII века он занимал должность ректора университетов Трнавы и Кошице, а также префекта Трнавской иезуитской семинарии. Кэри также принимал участие в создании и строительстве астрономической обсерватории в Трнаве. Опыт в строительстве подобных сооружений он получил во время поездки в Рим в 1730-х годах, когда посетил несколько современных европейских обсерваторий. Астрономические инструменты для Трнавской обсерватории он изготовил самостоятельно. Кэри сам разработал метод шлифовки полых зеркал и использовал эксперименты для определения наиболее подходящего типа сплава для своих инструментов. Некоторые из этих инструментов получили положительные отзывы за рубежом. Среди астрономов, высоко отзывавшихся о них, был француз Жак Кассини. Франтишек Кэри был учителем первого поколения современных физиков Андрея Яслинского, Антона Ревицкого, Яна Иванчича, Андрея Адани и других. Помимо естественных наук, он также изучал византийскую и османскую историю. 11 октября 2001 года реконструированный мост Марии Валерии через Дунай, соединяющий венгерский Эстергом со словацким городом Штурово, был торжественно открыт для эксплуатации в присутствии премьер-министров обеих стран Микулаша Дзуринды и Виктора Орбана, а также комиссара Европейского союза по вопросам расширения Гюнтера Верхойгена. Этот железный мост был построен еще в 1895 году. Оригинальная идея принадлежит венгерскому архитектору Янушу Фехетехази, который также спроектировал мост в Камарна. Мост дважды был уничтожен в 1919 году после Первой мировой войны и в 1944 во время Второй мировой, отступающей немецкой армии. С тех пор Штурово и Эстергом долгие годы оставались без мостового сообщения. Ситуация изменилась лишь спустя 57 лет. Это только небольшое количество событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить в эти дни.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. В следующем сюжете мы предложим вашему вниманию разговоры со словацкими экспертами, в которых они поделятся своими воспоминаниями о мерах, принятых в Чехословакии в связи с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять в 1986 году.
1: Страницы истории.
2: Дата 26 апреля 1986 года навсегда будет ассоциироваться с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять. Взрыв выбросил в атмосферу радиоактивное облако, которое распространилось по западной части Советского Союза, Восточной Европе и Скандинавии. Обширные территории вокруг электростанции были загрязнены, что потребовало эвакуации и переселения около 200 тысяч жителей. Авария также изменила подходы к атомной энергетике в мире. Словацкая атомная электростанция в Ясловской Богунице одной из первых получила косвенную информацию о происходящем в мире.
3: Для начала давайте заглянем в радиоархив и послушаем выступление тогдашнего президента Чехословацкой Социалистической Республики Густава Гусака на правительственном совещании в конце мая 1986 года, посвященному взрыву на Чернобыльской АЭС.
2: Сразу после получения первой информации наши высшие органы приняли меры для проведения необходимых замеров несколько раз в день по всей нашей территории. Регулярно и объективно предоставлялась информация об их результатах и развитии ситуации. По этой причине я хотел бы подчеркнуть, что угрозы здоровью сограждан не было, и, следовательно, не было необходимости принимать чрезвычайные меры.
3: Упомянутые подробные измерения действительно были проведены, однако лишь спустя несколько дней после взрыва. Сотрудники атомной электростанции в Ясловске-Богунице получили информацию практически сразу. Например, многолетний губернатор Трнавского края Тибор Микуш в то время возглавлял отдел технического контроля и оперативной диагностики на Словацкой АЭС. Вот как он вспоминал апрель 86 года в интервью для Словацкого радио.
2: Мы были удивлены, когда вошли на территорию электростанции, и дозиметрические устройства, проверяющие сотрудников, покидающих электростанцию на предмет заражения, включились уже при нашем входе. Это означает, что там присутствовало в каком-то небольшом количестве радиоактивная пыль. Но я хотел бы отметить, что дозиметрические устройства были настроены настолько точно, что их обычно можно было активировать с помощью часов с фосфорным циферблатом. Таким образом, у нас всегда была высокая культура защиты сотрудников от радиации. При работе в контролируемой зоне мы использовали два типа дозиметров. И если кто-то задерживался в помещении дольше положенного времени и при этом получал дозу, не представляющую опасности, которая даже не соответствовала дозе, указанной на этикетке как превышенная, то случай серьезно обсуждался и рассматривались способы предотвращения подобных ситуаций.
3: Авария на Чернобыльской АЭС не затронула жителей тогдашней Чехословакии сильнее, чем различные испытания ядерного оружия по всему миру. Сошлись во мнению эксперты на одной из конференций, посвященных катастрофам в атомной энергетике. В первые дни после взрыва жители не были проинформированы, поэтому у них не было возможности защититься от радиоактивной пыли. Несколько лет назад об этом рассказал для Словацкого радио ныне покойный эксперт Милан Репко, работавший руководителем энергоблоков В1 и В2 в Ясловске Богунице.
4: Конечно, официальная информация была опубликована не сразу, а гораздо позже. Она была не совсем точной. В результате 1 мая жители Чехословакии мирно вышли на демонстрацию. С сегодняшней точки зрения меры следовало принять незамедлительно, а некоторые были приняты лишь через несколько дней после аварии. Можно было предотвратить попадание радиоактивной пыли на тела людей и исключить опасное воздействие на их организм.
3: Давайте попробуем представить и сравнить этот уровень радиации, скажем, с рентгеновским обследованием. Каковы были значения? Были ли незначимыми для здоровья населения?
5: Это уже долгая доба вседи, а уже 10 лет на двухотку. На Словенску...
4: С тех пор прошло много лет, я уже 10 лет на пенсии. В любом случае, в Словакии или в бывшей Чехословакии уровень радиоактивного загрязнения превышал допустимую норму, но не более чем в 10 раз. Чехословакии в этом отношении повезло. С точки зрения радиационного загрязнения по сравнению с северными и южными государствами. Ветер дважды поднимал пыль над Польшей и Венгрией, а в Словакии радиоактивной пыли было гораздо меньше.
3: Обсуждавшиеся в то время меры были лишь устными, они не были официально опубликованы.
4: Официально, насколько мне известно, государство не опубликовало никаких мер. Будучи в то время сотрудником атомной электростанции, я знал, что делать. Я также рекомендовал своим знакомым определенные меры. Например, ограничение проветривания, гигиену, ограничение потребления определенных продуктов питания, молока, грибов и так далее.
3: Распад радиоактивности произошел не мгновенно, но и не был необратимым.
5: В
4: результате аварии образуются различные продукты деления с разными периодами полураспада. Это означает, что одни распадутся за несколько часов, а другие за месяцы или даже годы.
3: Милан Рыбко добавил, что чернобыльский реактор имел иные физические свойства, чем реактор в Ясловске-Богунице. В этом контексте в мире стали больше говорить о повышении ядерной безопасности подобных объектов. Однако чернобыльская катастрофа стала следствием не технологического сбоя, а человеческого фактора.
4: Авария на Чернобыльской АЭС произошла во время испытания реактора, когда электростанцию должны были запустить после временной остановки производства. Должно быть, там что-то было упущено. Я предполагаю, что это был человеческий фактор, потому что технологии, хотя тогда и были на другом уровне, чем сегодня, были вполне способны предотвратить эту аварию.
3: Как отметил Владимир Слугин, научный сотрудник Института ядерной и физической инженерии факультета электротехники и информатики Словацкого технического университета в Братиславе, авария на Чернобыльской АЭС означала в том числе изменение восприятия ядерной энергетики и ее безопасности.
2: Были внедрены ориентированные на симптомы правила, обучение и процедуры. Это означало, что они предвидели, какие несчастные случаи могут произойти, и реагировали соответствующим образом. Кроме того, начали разрабатываться исследования и анализы так называемых тяжелых аварий. Были написаны различные аналитические работы, прогнозирующие возможные последствия, оптимальные процедуры и меры реагирования в случае подобных аварий. Были вложены значительные средства в аппаратное обеспечение, новые системы безопасности, а количество независимых систем увеличено для предотвращения серьезных аварий. Уровень безопасности повысился на несколько порядков.
3: А что касается Чехословакии, чему мы научились в наших странах? Реактор в Чернобыле немного отличался по конструкции от того, что установлен на атомной электростанции в Ясловске-Богунице.
1: В
2: основе всего лежит проект. Реактор ВВР-440 за многие годы эксплуатации этих энергоблоков, а в мире их было 78, ни разу не демонстрировал аварийных неисправностей или отказов. Поэтому можно сказать, что с концептуальной точки зрения ВВР-440 является одним из самых безопасных реакторов в мире. Конечно, за 30 лет после Чернобыля были проведены различные анализы возможных событий, в том числе и для реакторов этого типа. После аварии на Фукусимской АЭС проводились стресс-тесты. В анализ были добавлены различные, даже крайне маловероятные события. По этой причине я думаю, что эта область изучалась долгое время, и уровень безопасности чрезвычайно высок.
3: Как напомнил Владимир Слугин, угроза исходит не только от подобных аварий на атомных электростанциях.
1: В
2: ходе испытаний ядерного оружия в атмосферу выбрасывается в несколько раз больше радиоактивных веществ. Я бы сказал, более чем на порядок. Мы не только не знали об этих испытаниях в прошлом, но и понятия не имели об их воздействии на нашу территорию. Кроме того, различные промышленные аварии, которые происходят, воспринимаются, как правило, человечеством, как нечто само собой разумеющееся. Где-то происходит пожар, где-то взрыв, и в результате погибают люди. Ядерная энергия прочно укрепилась в сознании людей таким образом, что любое незначительное количество радиации, не оказывающее существенного влияния на здоровье человека, воспринимается крайне негативно и часто приводит к истерике. Терезия Мелихерова, эксперт из Словацкого гидрометеорологического института, также подтверждает, что радиационный мониторинг фиксировал на протяжении нескольких лет гораздо более высокий уровень радиации, чем в упомянутом выше 1986 году.
3: Причиной запуска такой системы стали ядерные испытания и масштабное глобальное загрязнение атмосферы. Поэтому метеорологическим службам по всему миру была поручена задача мониторинга радиоактивности в атмосфере, кроме других параметров воздуха. Архив старше, он датируется 1962 годом. И меня удивило, когда я начала изучать этот вопрос, что максимальные измеренные значения были зафиксированы именно в 1962 году. И они в 10 раз превышали максимальное значение 1986 года. Так вот, об этом люди действительно мало знают. Потому что загрязнение атмосферы в результате ядерных испытаний носило глобальный, всемирный масштабный характер. Оно было настолько масштабным, что затронуло не только нижний слой атмосферы, тропосферу, как это было в случае с Чернобыльской катастрофой, но и распространилось вплоть до стратосферы. Дозы радиации, полученные людьми в то время, были примерно в 10 раз выше, чем максимальные во время Чернобыльской катастрофы. Более того, такой уровень радиации сохранялся почти весь 1962 год, в то время как максимальное значение в год Чернобыля держались около 3 месяцев.
2: Таким образом, ядерные испытания начала 1960-х годов затронули население нашей республики гораздо сильнее, чем авария 40-летней давности. Тем не менее, это было время серьезных испытаний для человечества, использования ядерной энергии в мирных целях.
0: На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу субботнюю программу. Последние полчаса с вами в эфире были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго. И до новых встреч в эфире.
4: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

svět v srdci, aha. A papírová Praha, Krakov či Varšava.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие радиослушатели. В эфире ежедневная получасовая программа Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко. И за звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут. Позвольте ознакомить вас с содержанием сегодняшнего субботнего выпуска. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. По субботам к столетию Словацкого радио мы выбираем из архива самые интересные сюжеты. В сегодняшнем выпуске мы предложим вашему вниманию разговоры со словацкими экспертами, в которых они поделятся своими воспоминаниями о мерах, принятых в Чехословакии в связи с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять в 1986 году. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Даты, события, люди.
3: 4 октября 1947 года родился Дезидер Дежу Урсини, словацкий музыкант, композитор и певец, работавший в жанрах биг-бит и арт-рок. Вместе с Варианом Варгой и Павлом Хамелом он составляет трио главных основателей современной словацкой рок-музыки. Дежу Урсини всегда несколько отклонялся своими проектами от привычного отечественного музыкального творчества. Уже в середине 60-х годов с группой «Битман» он сместил «Олимпик» с пьедестала лучшей чехословацкой группы, а два года спустя с ритм-н-блюзовой группы «Soulman» он выиграл первый фестиваль чехословацкого бита в Чехии. Даже сегодня можно сказать, что его первый крупный альбом «Провизориум» принадлежит к сокровищнице чехословацкого рока.

Профессиональный Адежа Урсини посвятил себя документальному кино, где работал режиссером, драматургом, сценаристом, автором темы музыки для фильмов. Большая часть его музыкальной карьеры связана с поэтом и своим, так сказать, придворным лириком Иваном Штырбкой, с которым он сотрудничал над 11 студийными альбомами. Урсини ушел из жизни очень рано, в возрасте 47 лет. 4 октября свой день рождения отметила популярная словацкая актриса и певица Нелла Потискова. Она родилась в 1990 году, начала петь с 8 лет, окончила Братиславскую консерваторию. В 14 лет Нелла получила роль Катки в мюзикле «Не забирайте у нас принцессу». Она участвовала в спектакле «Скрипач на крыше» под руководством Йозефа Беднарика, исполнила главную роль принцессы в балете «Золушок» в Словацком национальном театре. Также исполнила роль Марии в мюзикле «Вессайская история». В 2009 году вместе с Камилом Микулчиком они участвовали в национальном туре конкурса «Песни Евровидения», откуда вышли в полуфинал в Москве в качестве победителя с песни «Лети сквозь тьму».

По результатам жеребьевки Патискова с Микулчиком дошли до второго полуфинала среди 19 стран, из которых только 10 могли пройти в финал. Они были посеяны под номером 8 и в финал не прошли. Сегодня Нала Патискова снимается в телевизионных сериалах и выступает в мюзиклах. 6 октября 1975 года в Банской Бистрице родился словацкий политик, шестой президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини. Он занимал пост премьер-министра Словацкой Республики с 2018 по 2020 год, дважды занимал пост председателя Национального совета, первый раз 25 ноября 2014 года по 23 марта 2016, а второй раз 25 октября 2023 года по 7 апреля 2024 года, когда был избран президентом. Пеллегрини – единственный словацкий политик, занимавший все высшие конституционные должности. 9 октября 1704 года в Братиславе родился Ян Андрей Сегнер – физик, врач, астроном, ботаник, математик и изобретатель немецкого происхождения. Звание профессора математики и естественных наук ему присвоили в Гёттингене, кстати, специально учрежденное для него. Будучи одним из первых естествоиспытателей, читавших экспериментальные лекции по химии, он также отвечал за строительство университетской обсерватории в Гёттингене. В 1754 году он был назначен профессором математики и физики в университете Галле, сменив философа и математика Кристиана Вольфа. Здесь он основал Гальскую обсерваторию. Среди его учеников были философ Христиан Гарве и немецкий богослов и поэт Август Немейер. Сегнер, один из ведущих естествоиспытателей своего времени, был членом Прусской академии наук в Берлине, Королевского общества в Лондоне и Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Он также занимался астрономией, принципами существования света и регулированием кровяного давления. Его могила находится на городском кладбище в Галле. В честь ученого названы улица в Братиславе, улица и школа в Галле, а также кратер на Луне. 10 октября 1702 года родился еще один славный ученый XVIII века – Франтишек Борджиа Керри, физик, астроном, историк и член ордена иезуитов. В середине XVIII века он занимал должность ректора университетов Трнавы и Кошице, а также префекта Трнавской иезуитской семинарии. Керри также принимал участие в создании и строительстве астрономической обсерватории в Трнаве. Опыт строительства подобных сооружений он получил во время поездки в Рим в 1730-х годах, когда посетил несколько современных европейских обсерваторий. Астрономические инструменты для Трнавской обсерватории он изготовил самостоятельно. Керри сам разработал метод шлифовки полых зеркал и использовал эксперименты для определения наиболее подходящего типа сплава для своих инструментов. Некоторые из этих инструментов получили положительные отзывы за рубежом. Среди астрономов, высоко отзывавшихся о них, был француз Жак Кассини. Франтишек Керри был учителем первого поколения современных физиков Андрея Яслинского, Антона Ревицкого, Яна Иванчича, Андрея Адани и других. Помимо естественных наук, он также изучал византийскую и османскую историю. 11 октября 2001 года реконструированный мост Марии Валерии через Дунай, соединяющий венгерский Эстергом со словацким городом Штурово, был торжественно открыт для эксплуатации в присутствии премьер-министров обеих стран Микулаша Дзуринды и Виктора Орбана, а также комиссара Европейского союза по вопросам расширения Гюнтера Верхойгена. Этот железный мост был построен еще в 1895 году. Оригинальная идея принадлежит венгерскому архитектору Янушу Фекетехази, который также спроектировал мост в Камарна. Мост дважды был уничтожен – в 1919 году после Первой мировой войны и в 1944 во время Второй мировой, отступающей немецкой армии. С тех пор Штурово и Эстергом долгие годы оставались без мостового сообщения. Ситуация изменилась лишь спустя 57 лет. Это только небольшое количество событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить в эти дни.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. В следующем сюжете мы предложим вашему вниманию разговоры со словацкими экспертами, в которых они поделятся своими воспоминаниями о мерах, принятых в Чехословакии в связи с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять в 1986 году.
1: Страницы истории.
2: Дата 26 апреля 1986 года навсегда будет ассоциироваться с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять. Взрыв выбросил в атмосферу радиоактивное облако, которое распространилось по западной части Советского Союза, Восточной Европе и Скандинавии. Обширные территории вокруг электростанции были загрязнены, что потребовало эвакуации и переселения около 200 тысяч жителей. Авария также изменила подходы к атомной энергетике в мире. Словацкая атомная электростанция в Ясловской Богунице одной из первых получила косвенную информацию о происходящем в мире.
3: Для начала давайте заглянем в радиоархив и послушаем выступление тогдашнего президента Чехословацкой Социалистической Республики Густава Гусака на правительственном совещании в конце мая 1986 года, посвященному взрыву на Чернобыльской АЭС.
2: Сразу после получения первой информации наши высшие органы приняли меры для проведения необходимых замеров несколько раз в день по всей нашей территории. Регулярно и объективно предоставлялась информация об их результатах и развитии ситуации. По этой причине я хотел бы подчеркнуть, что угрозы здоровью сограждан не было, и, следовательно, не было необходимости принимать чрезвычайные меры.
3: Упомянутые подробные измерения действительно были проведены, однако лишь спустя несколько дней после взрыва. Сотрудники атомной электростанции в Ясловске-Богунице получили информацию практически сразу. Например, многолетний губернатор Трнавского края Тибор Микуш в то время возглавлял отдел технического контроля и оперативной диагностики на Словацкой АЭС. Вот как он вспоминал апрель 1986 года в интервью для Словацкого радио.
2: Мы были удивлены, когда вошли на территорию электростанции, и дозиметрические устройства, проверяющие сотрудников, покидающих электростанцию на предмет заражения, включились уже при нашем входе. Это означает, что там присутствовало в каком-то небольшом количестве радиоактивная пыль. Но я хотел бы отметить, что дозиметрические устройства были настроены настолько точно, что их обычно можно было активировать с помощью часов с фосфорным циферблатом. Таким образом, у нас всегда была высокая культура защиты сотрудников от радиации. При работе в контролируемой зоне мы использовали два типа дозиметров. И если кто-то задерживался в помещении дольше положенного времени и при этом получал дозу, не представляющую опасности, которая даже не соответствовала дозе, указанной на этикетке как превышенная, то случай серьезно обсуждался и рассматривались способы предотвращения подобных ситуаций.
3: Авария на Чернобыльской АЭС не затронула жителей тогдашней Чехословакии сильнее, чем различные испытания ядерного оружия по всему миру. Сошлись во мнению эксперты на одной из конференций, посвященных катастрофам в атомной энергетике. В первые дни после взрыва жители не были проинформированы, поэтому у них не было возможности защититься от радиоактивной пыли. Несколько лет назад об этом рассказал для Словацкого радио ныне покойный эксперт Милан Репко, работавший руководителем энергоблоков В1 и В2 в Ясловске-Богунице.
4: Конечно, официальная информация была опубликована не сразу, а гораздо позже. Она была не совсем точной. В результате 1 мая жители Чехословакии мирно вышли на демонстрации. С сегодняшней точки зрения меры следовало принять незамедлительно, а некоторые были приняты лишь через несколько дней после аварии. Можно было предотвратить попадание радиоактивной пыли на тела людей и исключить опасное воздействие на их организм.
3: Давайте попробуем представить и сравнить этот уровень радиации, скажем, с рентгеновским обследованием. Каковы были значения? Были ли они значимыми для здоровья населения?
5: Это уже долгая доба в среди, а уже 10 лет на двухотку. На Словенску...
4: С тех пор прошло много лет. Я уже 10 лет на пенсии. В любом случае, в Словакии или в бывшей Чехословакии уровень радиоактивного загрязнения превышал допустимую норму, но не более чем в 10 раз. Чехословакии в этом отношении повезло. С точки зрения радиационного загрязнения по сравнению с северными и южными государствами. Ветер дважды поднимал пыль над Польшей и Венгрией, а в Словакии радиоактивной пыли было гораздо меньше.
3: Обсуждавшиеся в то время меры были лишь устными, они не были официально опубликованы.
4: Официально, насколько мне известно, государство не опубликовало никаких мер. Будучи в то время сотрудником атомной электростанции, я знал, что делать. Я также рекомендовал своим знакомым определенные меры. Например, ограничение проветривания, гигиену, ограничение потребления определенных продуктов питания, молока, грибов и так далее.
3: Распад радиоактивности произошел не мгновенно, но и не был необратимым.
5: В
4: результате аварии образуются различные продукты деления с разными периодами полураспада. Это означает, что одни распадутся за несколько часов, а другие за месяцы или даже годы.
3: Милан Рыбко добавил, что чернобыльский реактор имел иные физические свойства, чем реактор в Ясловске-Богунице. В этом контексте в мире стали больше говорить о повышении ядерной безопасности подобных объектов.

0: Как отметил Владимир Слугин, научный сотрудник Института ядерной и физической инженерии факультета электротехники и информатики Словацкого технического университета в Братиславе, авария на Чернобыльской АЭС означала в том числе изменение восприятия ядерной энергетики и ее безопасности.
1: Были внедрены ориентированные на симптомы правила, обучение и процедуры. Это означало, что они предвидели, какие несчастные случаи могут произойти, и реагировали соответствующим образом. Кроме того, начали разрабатываться исследования и анализы так называемых тяжелых аварий. Были написаны различные аналитические работы, прогнозирующие возможные последствия, оптимальные процедуры и меры реагирования в случае подобных аварий. Были вложены значительные средства в аппаратное обеспечение, новые системы безопасности, а количество независимых систем увеличено для предотвращения серьезных аварий. Уровень безопасности повысился на несколько порядков.
0: А что касается Чехословакии, чему мы научились в наших странах? Реактор в Чернобыле немного отличался по конструкции от того, что установлен на атомной электростанции в Ясловской Богунице.
1: В основе всего лежит проект. Реактор ВВР-440 за многие годы эксплуатации этих энергоблоков, а в мире их было 78, ни разу не демонстрировал аварийных неисправностей или отказов. Поэтому можно сказать, что с концептуальной точки зрения ВВР-440 является одним из самых безопасных реакторов в мире. Конечно, за 30 лет после Чернобыля были проведены различные анализы возможных событий, в том числе и для реакторов этого типа. После аварии на Фукусимской АЭС проводились стресс-тесты. В анализ были добавлены различные, даже крайне маловероятные события. По этой причине я думаю, что эта область изучалась долгое время, и уровень безопасности чрезвычайно высок.
0: Как напомнил Владимир Слугин, угроза исходит не только от подобных аварий на атомных электростанциях.
2: В
1: ходе испытаний ядерного оружия в атмосферу выбрасывается в несколько раз больше радиоактивных веществ. Я бы сказал, более чем на порядок. Мы не только не знали об этих испытаниях в прошлом, но и понятия не имели об их воздействии на нашу территорию. Кроме того, различные промышленные аварии, которые происходят, воспринимаются, как правило, человечеством, как нечто само собой разумеющееся. Где-то происходит пожар, где-то взрыв, и в результате погибают люди. Ядерная энергия прочно укрепилась в сознании людей таким образом, что любое незначительное количество радиации, не оказывающее существенного влияния на здоровье человека, воспринимается крайне негативно и часто приводит к истерике. Терезия Мелихерова, эксперт из Словацкого гидрометеорологического института, также подтверждает, что радиационный мониторинг фиксировал на протяжении нескольких лет гораздо более высокий уровень радиации, чем в упомянутом выше 1986 году.
0: Причиной запуска такой системы стали ядерные испытания и масштабное глобальное загрязнение атмосферы. Поэтому метеорологическим службам по всему миру была поручена задача мониторинга радиоактивности в атмосфере, кроме других параметров воздуха. Архив старше, он датируется 1962 годом. И меня удивило, когда я начала изучать этот вопрос, что максимальные измеренные значения были зафиксированы именно в 1962 году, и они в 10 раз превышали максимальное значение 1986 года. Так вот, об этом люди действительно мало знают. Потому что загрязнение атмосферы в результате ядерных испытаний носило глобальный, всемирный масштабный характер. Оно было настолько масштабным, что затронуло не только нижний слой атмосферы, тропосферу, как это было в случае с Чернобыльской катастрофой, но и распространилось вплоть до стратосферы. Дозы радиации, полученные людьми в то время, были примерно в 10 раз выше, чем максимальные во время Чернобыльской катастрофы. Более того, такой уровень радиации сохранялся почти весь 1962 год, в то время как максимальное значение в год Чернобыля держались около 3 месяцев.
1: Таким образом, ядерные испытания начала 1960-х годов затронули население нашей республики гораздо сильнее, чем авария 40-летней давности. Тем не менее, это было время серьезных испытаний для человечества, использования ядерной энергии в мирных целях.
3: На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу субботнюю программу. Последние полчаса с вами в эфире были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго. И до новых встреч в эфире.
4: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник.

на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие радиослушатели. В эфире ежедневная получасовая программа Международного радио Словакии и «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко. И за звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут. Позвольте ознакомить вас с содержанием сегодняшнего субботнего выпуска. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. По субботам к столетию Словацкого радио мы выбираем из архива самые интересные сюжеты. В сегодняшнем выпуске мы предложим вашему вниманию разговор.

0: Разговоры со словацкими экспертами, в которых они поделятся своими воспоминаниями о мерах, принятых в Чехословакии в связи с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять в 1986 году. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Даты, события, люди.
2: 4 октября 1947 года родился Дезидер Дежу Урсини, словацкий музыкант, композитор и певец, работавший в жанрах бигбит и арт-рок. Вместе с Фарианом Варгой и Павлом Хамелом он составляет трио главных основателей современной словацкой рок-музыки. Дежу Урсини всегда несколько отклонялся своими проектами от привычного отечественного музыкального творчества. Уже в середине 60-х годов с группой «Битман» он сместил «Олимпик» с пьедестала лучшей чехословацкой группы, а два года спустя с ритм-н-блюзовой группы «Soulman» он выиграл первый фестиваль чехословацкого бита в Чехии. Даже сегодня можно сказать, что его первый крупный альбом «Провизориум» принадлежит к сокровищнице чехословацкого рока.

Профессиональная Дежа Урсини посвятила себя документальному кино, где работала режиссером, драматургом, сценаристом, автором темы музыки для фильмов. Большая часть его музыкальной карьеры связана с поэтом и своим, так сказать, придворным лириком Иваном Штырбкой, с которым он сотрудничал над 11 студийными альбомами. Урсини ушел из жизни очень рано, в возрасте 47 лет. 4 октября свой день рождения отметила популярная словацкая актриса и певица Нелла Потискова. Она родилась в 1990 году, начала петь с 8 лет, окончила Братиславскую консерваторию. В 14 лет Нелла получила роль Катки в мюзикле «Не забирайте у нас принцессу». Она участвовала в спектакле «Скрипач на крыше» под руководством Йозефа Беднарика, исполнила главную роль принцессы в балете «Залушок» в Словацком национальном театре. Также исполнила роль Марии в мюзикле «Вестсайдская история». В 2009 году вместе с Камилом Микулчиком они участвовали в национальном туре конкурса песни Евровидения, откуда вышли в полуфинал в Москве в качестве победителя с песни «Лети сквозь тьму».

По результатам жеребьевки Апатискова с Микулчиком дошли до второго полуфинала среди 19 стран, из которых только 10 могли пройти в финал. Они были посеяны под номером 8 и в финал не прошли. Сегодня Нала Апатискова снимается в телевизионных сериалах и выступает в мюзиклах. 6 октября 1975 года в Банской Бистрице родился словацкий политик, шестой президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини. Он занимал пост премьер-министра Словацкой Республики с 2018 по 2020 год. Дважды занимал пост председателя Национального совета. Первый раз 25 ноября 2014 года по 23 марта 2016, а второй раз 25 октября 2023 года по 7 апреля 2024 года, когда был избран президентом. Пеллегрини – единственный словацкий политик, занимавший все высшие конституционные должности. 9 октября 1704 года в Братиславе родился Ян Андрей Сегнер – физик, врач, астроном, ботаник, математик и изобретатель немецкого происхождения. Звание профессора математики и естественных наук ему присвоили в Гёттингене, кстати, специально учрежденное для него. Будучи одним из первых естествоиспытателей, читавших экспериментальные лекции по химии, он также отвечал за строительство университетской обсерватории в Гёттингене. В 1754 году он был назначен профессором математики и физики в университете Галле, сменив философа и математика Кристиана Вольфа. Здесь он основал Гальскую обсерваторию. Среди его учеников были философ Христиан Гарве и немецкий богослов и поэт Август Немейер. Сегнер, один из ведущих естествоиспытателей своего времени, был членом Прусской академии наук в Берлине, Королевского общества в Лондоне и Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Он также занимался астрономией, принципами существования света и регулированием кровяного давления. Его могила находится на городском кладбище в Галле. В честь ученого названы улица в Братиславе, улица и школа в Галле, а также кратер на Луне. 10 октября 1702 года родился еще один славный ученый XVIII века – Франтишек Борджиа Керри, физик, астроном, историк и член ордена иезуитов. В середине XVIII века он занимал должность ректора университетов Трнавы и Кошице, а также префекта Трнавской иезуитской семинарии. Керри также принимал участие в создании и строительстве астрономической обсерватории в Трнаве. Опыт в строительстве подобных сооружений он получил во время поездки в Рим в 1730-х годах, когда посетил несколько современных европейских обсерваторий. Астрономические инструменты для Трнавской обсерватории он изготовил самостоятельно. Керри сам разработал метод шлифовки полых зеркал и использовал эксперименты для определения наиболее подходящего типа сплава для своих инструментов. Некоторые из этих инструментов получили положительные отзывы за рубежом. Среди астрономов, высоко отзывавшихся о них, был француз Жак Кассини. Франтишек Керри был учителем первого поколения современных физиков Андрея Яслинского, Антона Ревицкого, Яна Иванчича, Андрея Адани и других. Помимо естественных наук, он также изучал византийскую и османскую историю. 11 октября 2001 года реконструированный мост Марии Валерии через Дунай, соединяющий венгерский Эстергом со словацким городом Штурово, был торжественно открыт для эксплуатации в присутствии премьер-министров обеих стран Микулаша Дзуринды и Виктора Орбана, а также комиссара Европейского союза по вопросам расширения Гюнтера Верхойгена. Этот железный мост был построен еще в 1895 году. Оригинальная идея принадлежит венгерскому архитектору Янушу Фехетехази, который также спроектировал мост в Камарна. Мост дважды был уничтожен в 1919 году после Первой мировой войны и в 1944 во время Второй мировой, отступающей немецкой армии. С тех пор Штурово и Эстергом долгие годы оставались без мостового сообщения. Ситуация изменилась лишь спустя 57 лет. Это только небольшое количество событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить в эти дни.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. В следующем сюжете мы предложим вашему вниманию разговоры со словацкими экспертами, в которых они поделятся своими воспоминаниями о мерах, принятых в Чехословакии в связи с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять в 1986 году.
1: Страницы истории.
2: Дата 26 апреля 1986 года навсегда будет ассоциироваться с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять. Взрыв выбросил в атмосферу радиоактивное облако, которое распространилось по западной части Советского Союза, Восточной Европе и Скандинавии. Обширные территории вокруг электростанции были загрязнены, что потребовало эвакуации и переселения около 200 тысяч жителей. Авария также изменила подходы к атомной энергетике в мире. Словацкая атомная электростанция в Ясловской Богунице одной из первых получила косвенную информацию о происходящем в мире.
3: Для начала давайте заглянем в радиоархив и послушаем выступление тогдашнего президента Чехословацкой Социалистической Республики Густава Гусака на правительственном совещании в конце мая 1986 года, посвященному взрыву на Чернобыльской АЭС.
2: Сразу после получения первой информации наши высшие органы приняли меры для проведения необходимых замеров несколько раз в день по всей нашей территории. Регулярно и объективно предоставлялась информация об их результатах и развитии ситуации. По этой причине я хотел бы подчеркнуть, что угрозы здоровью сограждан не было, и, следовательно, не было необходимости принимать чрезвычайные меры.
3: Упомянутые подробные измерения действительно были проведены, однако лишь спустя несколько дней после взрыва. Сотрудники атомной электростанции в Ясловске-Богунице получили информацию практически сразу. Например, многолетний губернатор Трнавского края Тибор Микуш в то время возглавлял отдел технического контроля и оперативной диагностики на Словацкой АЭС. Вот как он вспоминал апрель 86 года в интервью для Словацкого радио.
2: Мы были удивлены, когда вошли на территорию электростанции, и дозиметрические устройства, проверяющие сотрудников, покидающих электростанцию на предмет заражения, включились уже при нашем входе. Это означает, что там присутствовало в каком-то небольшом количестве радиоактивная пыль. Но я хотел бы отметить, что дозиметрические устройства были настроены настолько точно, что их обычно можно было активировать с помощью часов с фосфорным циферблатом. Таким образом, у нас всегда была высокая культура защиты сотрудников от радиации. При работе в контролируемой зоне мы использовали два типа дозиметров. И если кто-то задерживался в помещении дольше положенного времени и при этом получал дозу, не представляющую опасности, которая даже не соответствовала дозе, указанной на этикетке как превышенная, то случай серьезно обсуждался и рассматривались способы предотвращения подобных ситуаций.
3: Авария на Чернобыльской АЭС не затронула жителей тогдашней Чехословакии сильнее, чем различные испытания ядерного оружия по всему миру. Сошлись во мнению эксперты на одной из конференций, посвященных катастрофам в атомной энергетике. В первые дни после взрыва жители не были проинформированы, поэтому у них не было возможности защититься от радиоактивной пыли. Несколько лет назад об этом рассказал для Словацкого радио ныне покойный эксперт Милан Репко, работавший руководителем энергоблоков В1 и В2 в Ясловской Богунице.
4: Конечно, официальная информация была опубликована не сразу, а гораздо позже. Она была не совсем точной. В результате 1 мая жители Чехословакии мирно вышли на демонстрации. С сегодняшней точки зрения меры следовало принять незамедлительно, а некоторые были приняты лишь через несколько дней после аварии. Можно было предотвратить попадание радиоактивной пыли на тела людей и исключить опасное воздействие на их организм.
3: Давайте попробуем представить и сравнить этот уровень радиации, скажем, с рентгеновским обследованием. Каковы были значения? Были ли незначимыми для здоровья населения?
5: С тех
4: пор прошло много лет. Я уже 10 лет на пенсии. В любом случае, в Словакии или в бывшей Чехословакии уровень радиоактивного загрязнения превышал допустимую норму, но не более чем в 10 раз. Чехословакии в этом отношении повезло. С точки зрения радиационного загрязнения по сравнению с северными и южными государствами. Ветер дважды поднимал пыль над Польшей и Венгрией, а в Словакии радиоактивной пыли было гораздо меньше.
3: Обсуждавшиеся в то время меры были лишь устными, они не были официально опубликованы.
4: Официально, насколько мне известно, государство не опубликовало никаких мер. Будучи в то время сотрудником атомной электростанции, я знал, что делать. Я также рекомендовал своим знакомым определенные меры. Например, ограничение проветривания, гигиену, ограничение потребления определенных продуктов питания, молока, грибов и так далее.
3: Распад радиоактивности произошел не мгновенно, но и не был необратимым.
5: В
4: результате аварии образуются различные продукты деления с разными периодами полураспада. Это означает, что одни распадутся за несколько часов, а другие за месяцы или даже годы.
3: Милан Рыбко добавил, что чернобыльский реактор имел иные физические свойства, чем реактор в Ясловске-Богунице. В этом контексте в мире стали больше говорить о повышении ядерной безопасности подобных объектов. Однако чернобыльская катастрофа стала следствием не технологического сбоя, а человеческого фактора.
4: Авария на Чернобыльской АЭС произошла во время испытания реактора, когда электростанцию должны были запустить после временной остановки производства. Должно быть, там что-то было упущено. Я предполагаю, что это был человеческий фактор, потому что технологии, хотя тогда и были на другом уровне, чем сегодня, были вполне способны предотвратить эту аварию.
3: Как отметил Владимир Слугинь, научный сотрудник Института ядерной и физической инженерии факультета электротехники и информатики Словацкого технического университета в Братиславе, авария на Чернобыльской АЭС означала в том числе изменение восприятия ядерной энергетики и ее безопасности.
2: Были внедрены ориентированные на симптомы правила, обучение и процедуры. Это означало, что они предвидели, какие несчастные случаи могут произойти, и реагировали соответствующим образом. Кроме того, начали разрабатываться исследования и анализы так называемых тяжелых аварий. Были написаны различные аналитические работы, прогнозирующие возможные последствия, оптимальные процедуры и меры реагирования в случае подобных аварий. Были вложены значительные средства в аппаратное обеспечение, новые системы безопасности, а количество независимых систем увеличено для предотвращения серьезных аварий. Уровень безопасности повысился на несколько порядков.
3: А что касается Чехословакии, чему мы научились в наших странах? Реактор в Чернобыле немного отличался по конструкции от того, что установлен на атомной электростанции в Ясловске-Богунице.
1: В основе всего лежит проект. Реактор ВВР-440 за многие годы эксплуатации этих энергоблоков, а в мире их было 78, ни разу не демонстрировал аварийных неисправностей или отказов. Поэтому можно сказать, что с концептуальной точки зрения ВВР-440 является одним из самых безопасных реакторов в мире. Конечно, за 30 лет после Чернобыля были проведены различные анализы возможных событий, в том числе и для реакторов этого типа. После аварии на Фукусимской АЭС проводились стресс-тесты. В анализ были добавлены различные, даже крайне маловероятные события. По этой причине я думаю, что эта область изучалась долгое время, и уровень безопасности чрезвычайно высок.
3: Как напомнил Владимир Слугинь, угроза исходит не только от подобных аварий на атомных электростанциях.
1: В
2: ходе испытаний ядерного оружия в атмосферу выбрасывается в несколько раз больше радиоактивных веществ. Я бы сказал, более чем на порядок. Мы не только не знали об этих испытаниях в прошлом, но и понятия не имели об их воздействии на нашу территорию. Кроме того, различные промышленные аварии, которые происходят, воспринимаются, как правило, человечеством как нечто само собой разумеющееся. Где-то происходит пожар, где-то взрыв, и в результате погибают люди. Ядерная энергия прочно укрепилась в сознании людей таким образом, что любое незначительное количество радиации, не оказывающее существенного влияния на здоровье человека, воспринимается крайне негативно и часто приводит к истерике. Терезия Мелихерова, эксперт из Словацкого гидрометеорологического института, также подтверждает, что радиационный мониторинг фиксировал на протяжении нескольких лет гораздо более высокий уровень радиации, чем в упомянутом выше 1986 году.
3: Причиной запуска такой системы стали ядерные испытания и масштабное глобальное загрязнение атмосферы. Поэтому метеорологическим службам по всему миру была поручена задача мониторинга радиоактивности в атмосфере, кроме других параметров воздуха. Архив старше, он датируется 1962 годом. И меня удивило, когда я начала изучать этот вопрос, что максимальные измеренные значения были зафиксированы именно в 1962 году, и они в 10 раз превышали максимальное значение 1986 года. Так вот, об этом люди действительно мало знают. Потому что загрязнение атмосферы в результате ядерных испытаний носило глобальный, всемирный масштабный характер. Оно было настолько масштабным, что затронуло не только нижний слой атмосферы, тропосферу, как это было в случае с Чернобыльской катастрофой, но и распространилось вплоть до стратосферы. Дозы радиации, полученные людьми в то время, были примерно в 10 раз выше, чем максимальные во время Чернобыльской катастрофы. Более того, такой уровень радиации сохранялся почти весь 1962 год, в то время как максимальное значение в год Чернобыля держались около 3 месяцев.
1: Таким образом, ядерные испытания начала 1960-х годов затронули население нашей республики гораздо сильнее, чем авария 40-летней давности. Тем не менее, это было время серьезных испытаний для человечества, использования ядерной энергии в мирных целях.
0: На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу субботнюю программу. Последние полчаса с вами в эфире были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго. И до новых встреч в эфире.
4: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: vysoký, vezme ma na vrchol.
1: Ty moja malá, snad nebudeš mrchou.